0: Мужчина, помни, покупая девушке то, о чем она мечтала, ты лишаешь ее мечты. Я неисправимый однолюб. Да, у меня 3 любовницы, но они все похожи на мою жену. Все просто. Если хочешь, чтобы тебя ругали, женись. А чтобы хвалили, умри.
1: Еще больше шуток в подкасте «Помело» в нашем мобильном приложении. Отправь любую друзьям. Улыбнитесь!

0: радио «Картина».
1: Осень, осень, золотые листопады.

0: Слушай сюда. London and the capital of Great Britain. А? Ферштейн, профессор?
1: Yesterday на картине.

0: Раньше было так.
1: Такси, такси, вези, вези до ночных домов, мимо чьих-то снов.
0: А теперь так.
2: Такси, такси, хочу в такси, я тебя обнять и поцеловать.
3: Радио «Картина».

0: Брак – это возможность разделить на двоих проблемы, которых у одинокого человека просто не может быть. Хорошо лежать на голом полу, особенно если он противоположный. С годами я научился не перебивать жену, особенно если она молчит.
1: Еще больше шуток в подкасте «Помело» в нашем мобильном приложении. Отправь любую друзьям. Улыбнитесь!

0: Радиокартина. Картина. Радиокартина.
1: Тебя люблю я однозначно. Твой голос, руки и твое лицо. Но, к сожалению, к ним в придачу.

0: «Раньше было так».
1: Катастрофически тебя не хватает мне. Жгу электричество, но не попадает.
0: А теперь так.
2: Радио «Картина». Музыка для всех.

Остановись. Посмотри, как падают листья. Радиокартина. Осенняя. Антидепрессивная.

0: Наш девиз – 4 слова. Сам не спишь – буди другого. Первая смена.
1: Так, товарищи, ну что, давайте-ка проснемся, в этот день заглянем, в этот вторник оторвем лист календаря с 6 октября. Нормально, да, получилось рифма, да, я старалась, лист календаря с 6 октября. Вот, не 3 сентября, нет, уже давненько было, давненечко. Зовут меня Юля Самошкина, специалист по комфортному вождению до работы, как минимум. Вот, аккуратненько, так тихонько доехала себе, спокойненько, чтобы к вам прийти в хорошем настроении. Выспавшаяся, отдохнувшая, взбодрившаяся вчера проходочкой по шуршащим листикам. В общем, все замечательно, чего и вам желаю. Тут уже раннеутренние пришли поздороваться. Юльчика Михайловна, доброе утречко, пишет Ромашка. Хорошие, отличнейшие смены всем, кто за рулем или не спит. Доброго утречка всем и хорошего продуктивного дня. Здоровается и Дима. Привет всем, классного вторника. Стокгольму привет. Привет тебе, Дим, тоже. Ну что, дорогие мои, кто кому еще не слабо? Кто еще, понимаешь ли, не стопудовые гири, а просто веки приоткрыл спокойно, вот так вот, без вот этого напряга, и готов написать доброе утро всем, особенно тем, кто, нет, вот тем, кто на море, не доброго утра, Лена. Доброе утро, Юлия Михайловна, пишет Лена Или, которая сейчас в отпуске, где-то в Турции у морей. Леночка, морю привет, вам тоже. Друзья, в хорошем настроении начинаю сегодняшнее утро.

0: С приходом весны оказалось, что коту Леопольду нужно нечто большее, чем просто дружба. Мальчик, тренировавшийся целоваться на помидорах, по привычке съел одноклассницу. Оказывается, бариста улыбается и рисует на кофе сердечки не только мне. Да, очень неприятно.
1: Еще больше шуток в подкасте «Помело» в нашем мобильном приложении. Отправь любую друзьям. Улыбнитесь!
2: Мне тоже рисуют сердечки, подумаешь. И да, и не только мне. Самое необычное, что мне рисовали, по-моему, прям букетик какой-то, вот, кроме улыбочек и всего прочего. Так, ну ладно, друзья. Давайте посмотрим, что там у нас дальше. Валерик из Калининграда к нам присоединяется, пишет: «С добрым утречком, радио «Картина», ведущая Юлия Самошкина. Хорошего дня и эфира». А как вы ко мне официальненько, Валерик? Здравствуйте, здравствуйте. Лена говорит: ну и что, что отпуск и Турция? Организм не обманешь, он у меня без будильника просыпается. Значит, раз организм проснулся, требует движения. Леночка, выходим на неспешную прогулочку вдоль побережья. Вот, выпиваем стаканчик воды, прогулочкой, медленным шажочечком, возвращаемся, душик и на завтрак. А как тебе такой план? По-моему, прекрасно. Хотя там уже, мне кажется, и солнышко, скорее всего, зашло-то у вас, и тепленько, наверное, да? У нас тоже тепленько, об этом расскажу совсем скоро в прогнозе погоды. Насколько у нас тепленько и чего нам с вами ждать, по крайней мере, на территории Германии, да? И вообще... С одной стороны, хорошо, что тепло, а с другой стороны, вон вам, пожалуйста, Боденское озеро. Крупнейший источник питьевой воды в Европе. Столкнулся с тревожной засухой. В Берлингене, это в Швейцарии, уровень воды достиг самой низкой отметки за последние 135 лет. Упал до 394 метров над уровнем моря. Да, отошел прямо вот на огромное такое вот расстояние. Драматическая, да, действительно, ситуация. Более 70% поступления воды, вот эта вот потеря, из-за утечек, испарения и потребления, говорят местные жители. Никакого улучшения не предвидится, поскольку недостающее количество могло бы быть восполнено только за счет таяния массивных снегов, возможно, не раньше следующего лета, если это вообще произойдет. Но я смотрю, что вообще водоемы по всему миру мелеют, поэтому... Не знаю, куда девается вот эта вот вода, которая стекает с гор. Вот скажите мне, куда она девается? Какое-нибудь подземное море, которое скоро выйдет из берегов, и у нас начнется не голод, так потоп. Нетушки, не надо вот это вот выдумывать. Мне кажется, что такие ситуации повторяются в каждом столетии, тысячелетии и так далее. И рано или поздно все возвращается на круги своя. Поэтому паниковать, друзья мои, раньше времени смысла никакого нет, я так думаю. Еще раз повторюсь, о погоде расскажу совсем скоро, а пока давайте вот так вот про семью, что ли, послушаем красиво.

0: по утрам. С криками.
1: Ай, опять проспала!
0: Первая смена на радио «Картина». Четверг, 6 утра. Ставь 28-й будильник, чтобы не проспать. Первая смена с Юлией Самошкиной.

Доброе утро, дорогие слушатели. У микрофона Юлия Самошкина и прогноз погоды. Сегодня вторник, 6 октября, и этот месяц продолжает удивлять температурным характером. Утро сегодня такое... Такое утро, когда выходишь на улицу, втягивая голову в воротник, и думаешь, все началось. Но пройдет несколько часов, и выйдет солнце. Да, посмотрим, как этот октябрьский день путешествует по Германии. Берлин начинает утро с 11 градусов и облачного неба. Столица пока выглядит вполне по-осеннему, но к середине дня станет заметно светлее и теплее, до 21. Так что утреннюю прохладу здесь вполне можно оставить в первой половине дня. На севере октябрь сегодня строже, в Гамбурге 13 градусов, над городом облака, а днем температура поднимется лишь до плюс 19. Здесь погода напоминает, лето закончилось, господа, но без драматизма, просто стало чуть-чуть прохладнее. Бремен недалеко ушел от Гамбурга. 12 градусов утром, около 20 днем и облачное небо. День получится спокойным и ровным, без резких перемен. Главное, не дать прохладному утру обмануть себя насчет того, что будет после обеда. А вот Нюрнберг сегодня устроил настоящий температурный спектакль. Утром всего 8 градусов, самая низкая отметка в нашем маршруте. Зато небо преимущественно ясное. Солнце быстро возьмется за дело, и к середине дня температура подскочит до 22. В Кёльне 11 градусов и переменная облачность. День постепенно наберет тепло до плюс 22. Здесь октябрь пока ведет себя деликатно, напоминает о себе прохладным утром, но днем дает солнцу достаточно пространства. Франкфурт на Майне встречает утро ясным небом и 10 градусами. Воздух свежий, улицы еще прохладные, зато солнце сегодня никто особо не помешает. Днем также плюс 22, после обеденный кофе на улице. А что, вполне убедительное предложение. В Сарбрюке не те же 10 градусов, но небо совершенно ясное. Солнце с самого утра получает плотный, полный простор и постепенно поднимает температуру до 23. Здесь вторник начнется свежо, зато продолжится почти по-летнему. В Штутгарте комфортный плюс 11, ясное небо, солнце наращивает тепло, и к дневным часам термометры покажут 23. Октябрь вполне способен на маленькую хитрость. Утром застегиваемся, днем ищем место, куда пристроить снятую куртку. Во Фрайбурге утро самое мягкое среди наших городов, плюс 13 и не облачко. Днем солнце разогреет воздух до 23, октябрь явно не торопится переходить на холодный режим в этом регионе. Ну и заканчиваем. В Мюнхене утром 10 градусов, временами облачно, но к середине дня температура поднимется до 21, так что баварское утро будет свежим, и день постепенно станет гораздо приветливее. Вот такой у нас вторник. Утром октябрь, днем местами почти сентябрь, от 8 градусов в Нюрнберге до 23 в Сарбрюкене, Штутгарте и Фрайбурге. Разница серьезная, поэтому сегодняшний прогноз можно охарактеризовать так. Выходите из дома потеплее, но оставьте место и для солнышка. Хорошего вам вторника, друзья. Пусть утренняя прохлада быстро сменится хорошим настроением, а день окажется еще теплее, чем обещает октябрьский календарь.

Вода качается и плещет, и разделяет нас вода. Но видно вдруг, яснее, чем прежде, что мы близки.

Уходят башенки вокзала, и удаляется причал. Как важно все, что ты сказал.

вода, кругом вода, вода, вода, шумит вода.

0: могла бы быть простая, легенькая песенка такая. Все-таки в свое время Аркадий Островский написал мелодию и такой плям-плям-плям-пам-пам, и припев «Вода, вода, кругом вода». И ничего не мог больше придумать. Присоединился к нему друг его, поэт Константин Ваншенкин, и вот они вдвоем вот это вот дело все сделали. Но потом, когда выяснили, что это будет все дело исполнять Эдуард Хиль, решили добавить туда всяких разных оркестровостей. И, смотрите, получился не просто такой вот водевильчик, знаете, туда-сюда, сюда-туда, а целый спектакль музыкальный, как по мне. Чего уж хорошо. Неофициальный гимн, между прочим, речников и моряков. Так, ну что, поехали, друзья мои, к обсуждениям всяким разным. Обратимся. Я тут говорила, что вода в Бодымском озере уходит, а Дим говорит, что ее, наверное, форель впитывает, выпивает. Вот. Если она ее столько выпивает, то где же столько форели? Куда же она все делась? Куда она подевалась? Вы заметили, меньше стало и как-то рыбы на прилавках. Ромашка пишет, Юлечка правильно сказала, если хотите увидеть, что будет в будущем, посмотрите на 100 лет назад. А водичка, мне кажется, уходит в подземные воды. Ну, значит, вернется. Так, у Димы очередь на завтрак, состоящий из котов. Какие смешные коты у Димы. Так, встали, сели, потянулись и пошли завтракать. Леночка говорит, вышла на балкон, прохладненько, но прогноз обещает до 28. Вот кому хорошо. Ну, знаете, ну, тут тоже, в принципе, практически по всей европейской части вот, довольно-таки неплохие погоды. Вполне себе. Чуть-чуть до вас не дотягиваем. Вот. От самых теплых точек всего 5 градусов, Лен. Ну, с утра, конечно, холоднее. Так, что у нас еще с вами по плану в ближайшие несколько минут? А, вот что, точно. Прямо сейчас. Искусство ремейка. Кого мы послушаем? А, Джонни Оуе, да, в новом исполнении. Давайте-ка, кто еще проснулся, приходите. В смысле, моргайте там. Пальчиком машите, ручкой тоже можно махать. Не обязательно пальчиком. Зачем пальчиком махать? Пальчиком делаем тык и отправляем сообщение. И встречаем сегодняшний вторник в прекрасном настроении.
1: Искусство ремейка.

Поехали до дома, снимай себе все-все-все. Ладно, я не смотрю, закрыл глаза на все-все-все. Она в моей рубашке выглядит точно на миллион. На рубашке есть пятно.

0: кого-то небо, море, облака, у кого-то утро холодное. Доброе утро всем, пишет Наташа из Швеции. У нас поднялся ветер, дожди зарядили, но не холодно. Это плюс. Всем хорошего настроения. Натали, спасибо за очередной фотографический шедевр. Каждое утро не устаю говорить. Вата... Виталик, прости. Виталик, как нож финский из Баварии. Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, Юля. Доброе утро, Шестипалатинск. Добренько. Лин пишет, что любит гадать на картах от картин ТВ. Есть у нее такие. Вот, говорит, что меня сегодня ожидает. Ну-ка, давайте поглядим. Бабу-ягу со стороны брать не будем, воспитаем в своем коллективе. Правильно, можете ходить сегодня и бурчать. Все не то, все не так. Кому еще погадать на чем-нибудь? Признавайтесь. Кто желает узнать, что сегодня ждет мировое сообщество в лице наших слушателей? Не знаю, почему мы можем погадать. Уже 100 раз предлагала сны разбирать, никому ничего не снится, выясняется. Говорила, присылайте, товарищи. Я вам точно все обтрактую. Нет, я сегодня, кстати, свои сны не могу воспроизвести, потому что заснула я в 7 вечера. Мне кажется, что приснилось мне за ночь как минимум 5 блокбастеров. И сюжет ни одного из них вспомнить не могу. Помню, что были ненастоящие слова, которыми я разговаривала на каком-то языке, видимо, созданным моим воспаленным воображением. Ну, тут обычная история, мне кажется. Так, ну что, просыпаемся. Что делаем еще? Знаете, чего ученые доказали? Я вот к чему это все тяну. Вечное летнее время рискует усилить сезонную депрессию, говорят канадские ученые. Если отказаться от сезонного перевода часов, людям следует круглый год жить по стандартному вот этому зимнему времени. И тогда более-менее как-то человеческий организм будет выживать. Вот. Многие страны сейчас отказываются от практики переводить стрелки весной и осенью. Ну и перед правительствами встает выбор закрепить летнее или зимнее время навсегда. Вот какое? Так вот, постоянное летнее время делает вечера светлее. Вот это привлекает людей, больше возможностей для спорта, общения, там, каких-то прогулок, свиданий, шопинга, в конце концов, после работы. Но есть и скрытая угроза. Рассвет сдвигается на час позже, из-за этого зимой миллионы людей вынуждены просыпаться и добираться до работы и до школы в кромешной темноте. Вот врачи говорят, что утренний свет критически важен для настройки наших внутренних часов, качественного сна и стабильного настроения. А вот поэтому говорят, давайте-ка лучше все-таки на зимнее время. И останемся все на зимнем. Ну, тогда будет меньше лета. Не знаю даже, что лучше. Как-то вот я уже с нетерпением жду перевода часов, конечно, на зимнее время. Но чтобы вот так оставить их постоянно там, ну, не знаю. Не уверена. Как-то не нравится мне это. Эта история.
1: Не слушай людей. Слушай. Радио «Картина».

0: Что за день?
1: Так, 6 октября на календаре, друзья. Какой сегодня праздник? День любителей чеснока. Какой ароматный праздник, однако. Да уж. Говорят, что люди выращивают чеснок уже более 5000 лет. Да, и находили его даже в гробницах в Древнем Египте. А древнегреческий ученый Пифагор называл чеснок королем пряностей. Между прочим, название города Чикаго происходит от индейского слова, обозначающего дикий чеснок. А сырой чеснок содержит фитониды и эфирные масла, которые помогают бороться с бактериями и вирусами. И научные тесты показывают, что свежий экстракт чеснока быстро убивает многие виды бактерий, включая стафилококк. А регулярное употребление укрепляет иммунитет и помогает разжижать кровь, что очень полезно для сердца. Но и максимальную пользу, конечно, приносит только свежий сырой чеснок. После варки или жарки его лечебные свойства резко уменьшаются. Такие дела. Так, еще сегодня день висения на люстре. Зачем на ней что-нибудь? Не знаю, там красные бикини, я видела, вешают. Мне кажется, что на люстре весело было бы и самим покачаться вполне. День георгин. Почему эти красивые цветы называются именно георгинами? Знаете, они названы в честь немецкого ботаника, географа и этнографа, который работал, кстати, в России, петербургский академик Иоганн Готлиб Георги. И сначала назывались эти цветы далия в честь выдающегося шведского ученого-ботаника Андреаса Далия. А потом выяснилось, что имя далия уже было присвоено другому растению. Поэтому в начале 19 века немецкий ботаник Карл Людвиг Вильденов предложил новое название для цветка георгина, увековечив память Иоганна Георги. Вот такое вот дело, друзья. Так, что еще сегодня можно отпраздновать? Всемирный день охраны мест обитаний, поскольку матушка природа нуждается в особом отношении человека. И вот в 79 году учредили Всемирный день охраны мест обитаний, причем далеко не единственный праздник такого рода, поскольку постоянные проблемы с экологией по всей земле вынуждают просто-таки обращать на данную проблему максимальное внимание. Еще сегодня можно взять и отметить день страховщика и день чего еще? Фруктов на работе и апельсинового вина. Если вы думаете, что апельсиновое вино бывает только в книжках, где там вино из одуванчиков, апельсиновое вино и так далее, то нет. Алкогольный напиток делают либо путем брожения самого сока и цедры апельсинов, либо путем настаивания виноградного вина на апельсинах. Берут, значит, белый виноград с так называемой долгой мацерацией и вот называют все это дело оранжевым вином. Ну, конечно, к апельсинам имеет мало отношения. Тем не менее. Одно дело оранжевое вино, часто путают, да, которое вот из белого, а другое дело настоящее, именно апельсиновое. На 12 килограммов апельсинов берут около 270 граммов сахара на литр сока, немного воды и винные дрожжи. С апельсинов снимают цедру, удаляют косточки, чтобы горечь убрать, и после короткого брожения и фильтрации сусло отправляют под гидрозатвор на несколько месяцев. Да, интересно? Не знаю, не пробовала, ничего не могу сказать. Так, еще что можно сегодня отметить? Именины у Андрея, Ивана, Иннокентия, Петра, Раисы, Артура и Поли Ксении. Просто Ксении знаю, Поли Ксению ни одну не знаю. Головачев пришел. У тебя есть знакомые Поли Ксении? Полным-полно, да? Ну и по народному календарю сегодня Ираида Спорная, она же Славление Печников. Вот связано название с тем, что погода в это время часто была неустойчивой, спорной, так сказать. Ну и в жизни людей редко возникали спорные и трудные финансовые вопросы, которые решались, естественно, каким-нибудь общим народным собранием. И в этот день особым почетом пользовались мастера, которые складывали и чинили печи, потому что уже время как раз пригласить печников в дом, угостить их и посоветоваться, как лучше подготовить печь к зиме. Хозяйки готовили традиционные блюда, наливушки – Это картофель с яйцом и молоком, завернутый в тонкий блинчик или тесто. Вот так. И гадали о судьбе и благополучии, стараясь узнать, что, чего там ждать от наступающей зимы. Если мало грибов и много орехов, значит, зима будет суровая и снежная. Если сорняки выросли огромные, значит, большим зимним снегопадом. И если дикие гуси летят высоко и неспешно, то к теплой осени. Теплую осень мы уже дождались. Вот такой сегодня день. Берите на здоровье, пользуйтесь.
2: Реклама на радио «Картина».
3: Я то, что надо.
4: Чайник закипел. А к чаю что-то есть?
5: Конечно.

0: дожди. Да, с одной стороны Игорь Корнелюк, с другой стороны Тимур Родригес, а между ними дожди. Не знаю насчет дождей, а вот хорошая погода 100% будет, друзья, в 2032 году в Брисбене, в Австралии. А Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр представил официальные эмблемы турнира. В их основу легли образы местной фауны и культурное наследие штата Квинсленд. Пожалуйста вам, Олимпиада и Паралимпиада 2032 пройдет, друзья, в Австралии. Центральные элементы дизайна — два вида австралийских какадо. Они прям там угадываются по перышкам. Розовый символизирует Олимпийские игры, а желтохохлый — паралимпийские. В гребне птиц интегрированы контуры штата Квинсленд, а также олимпийский и паралимпийский огонь. Вот так-то. С 23 июля по 8 августа 2022 года пройдут Олимпийские игры. Официальные талисманы будут представлены уже ближе к началу турнира. И что-то мне подсказывает, что это могут быть кенгуру, а может быть коалы, а может быть какой-нибудь и утконос. Вполне возможно. Артем, ты как думаешь? Кенгуру? Коалы? Утконос? Утконос. Ну, хорошо. Поживем, увидим. До 32-го года у нас еще есть немножечко времени, так сказать, подготовиться и подзабыть, о чем я сегодня сказала. Поэтому, друзья, продолжаем сегодняшнее прекрасное утро вместе с вами. Потихонечку готовимся к появлению Артема Головачева в эфире в шоу «Обыкновенный вторник», где гораздо больше новостей мы обсудим, самых, что ни на есть, актуальных. Ну, а пока по поводу, значит, народных примет о том, что если много орехов и мало грибов, то зима будет холодная. Дима говорит, что грибов нет вообще. Да, Дим, я вчера нашла один огромный дождевик, больше ничего. Доброе утро, Юлечка, пишет Алена из Ростова-на-Дону. И Ленард пишет: Юль, доброе утро, хорошего эфира тебе и радиослушателям «Картина радио». Спасибо большое, Ленард. Всем доброе утро. Продолжаем.
1: Евротоп.

создаешь музыку с помощью нейросетей? Делись и искусством! Прямо сейчас присылай песню на наш электронный адрес. Напиши о себе. Мы возьмем интервью и представим твой хит в эфире уже в среду. Если слушатели накидают твоему треку множество сердечек, он залетит в специальный плейлист нашего приложения. Давай нам свою нейропесню и каждую среду в утреннем шоу «Артем в квадрате» слушай и искусство!

0: Мені Минуэт.
1: Песня дня.
2: Ну что, кого мы сегодня поздравляем с днем рождения? 56 лет сегодня певице Наргиз Закировой, друзья. Могли бы послушать с утречка Наргиз, конечно, могли бы. 52 года телеведущему Дмитрию Губерниеву. Ну и ну, из тех, кого день рождения, в принципе, как бы, наверное, все, больше я никому вам не означу, но дело в том, что есть другая дата для песни дня, не такая позитивная, как день рождения. 35 лет назад трагически ушел из жизни певец Игорь Тальков, друзья мои. Так уж получилось, что вот из-за очередности выхода на сцену между представителями артистов, неким Игорем Малаховым, директором певицы Азизы, и Валерием Шляфманом, директором Игоря Талькова, произошла ссора и спор. И во время драки за кулисами тот самый Малахов достал револьвер системы «Наган». В ходе борьбы оружие оказалось у Валерия Шляфмана, и чей выстрел и привел, собственно, к смертельному ранению Талькова в грудь. И вот в 2025 году заочно, поскольку Шляфман после трагедии уехал в Израиль, Шляфман был признан виновным в убийстве по неосторожности, и суд приговорил его к 13 годам лишения свободы. Но, естественно, что человек не в стране, так, собственно, и остается на свободе с не очень чистой совестью и, думаю, что сожалеет о том, что такое дело случилось. Вот, собственно, спустя 34 года суд пришел все-таки к выводам, что да почему, а сколько ходило разных слухов тогда. Я еще помню этот день. Наверное, многие его помнят. В 91-м году что-то такое невероятная какая-то глупость и несправедливость. И песня Игоря Талькова с нами по сегодняшний день. Так что предлагаю сегодня его вспомнить. Светло, так тепло. И послушать одну из самых красивых песен в его исполнении. Давайте, почему бы и нет, этим утром. Только без лишней грусти, само собой.

стихами я выплакался весь. Под солнцем в абажуре отцвел бумажный куст.

замерзших панелек ночью через улицы пронеся, я прокуривал каждую строчку, чтобы снова увидеть тебя.

услышанным и один лишь остаться непонятым. Дуракам не страшны ошибки. Мы выходим из комнаты. И пусть музыка вечно с тобою на ты.

0: Обыкновенный вторник. На радио «Картина».
1: Эти комнаты, мы с Артемом вниз, в них навсегда.
2: Вниз.
1: Вниз, вверх.
2: Ну, туда-сюда, как получается.
1: Качели.
2: Друзья,
1: такие
2: здрасте, добрейшего утра. Всем, Юль, привет.
1: Обыкновенно вторничные качели. Доброе утро, Артем. Самый усатый
2: так.
1: Человек на планете Земля был Скобелев. За ним следом шел Максим Горький, а потом Артем.
2: Да, и где-то между нами затесался Сальвадор Дали.
1: Сальвадор Дали однозначно тоже. Ну, у него усы были похудее, чем у тебя. Хотя и длиннее.
2: Другие.
1: Другие?
2: Да, они были другие.
1: Более другими.
2: Да. Как приятно говорить с человеком, который хорошо владеет русским языком.
1: Да-да. Там, смотри, у нас блондинка какая-то в окне кривляется.
2: Ничего себе! Неожиданность какая.
1: Неожиданная блондинка.
2: Да.
1: Не знаю, это к тебе или ко мне пришла?
2: Кому-то к нам.
1: Кому-то пришла блондинка.
2: Неплохо.
1: И дразница. Так, вы уже знаете теперь, что у нас есть окно.
2: Да.
1: Друзья, обыкновенный вторник предназначен для того, чтобы по обыкновению потрещать часочек обо всяком разном произошедшем в мире. А в мире всякого интересного много-много произошло, так уж произошло. Мы вот сейчас одну песенку послушаем с Артемом.
2: И расскажем про новости. Самые живо трепещущие.
1: Не знаю, чем они там трепещут.
2: Но очень живо это делают.
1: Песня удивительная, называется «Пополамщик». Про тарелочник слышал, а пополамщика вообще нет.
2: Пожалуйста, узнаем сейчас.

0: Новости об актуальном.
1: Пришел Вова и трет. И говорю, садись, третьим будешь. Что ты? Мы тебе новостей расскажем. Не хочешь?
2: Жалуется, говоришь, не трет никого.
3: Нигде.
1: Сейчас мы тебя...
2: Три товарища.
1: Сейчас мы тебя приспокойненько возьмем, да, и...
2: В оборот.
1: В оборот. Ну что, начнем мы, наверное, Артем, давай с рекорда.
2: Ну давай с
1: рекорда. Который поставлен. В Германии 7,4. Да, посетители.
2: О, да.
1: Да.
2: А вылет-то сколько? Да, 7,4, все правильно.
1: 7,4, ага.
2: Миллиона. По прогнозам было 6,5, но чуть больше ошиблись. Где-то плюс-минус миллион, но скорее плюс миллион все-таки. Посетителей, конечно же, Октоберфеста. Именно об этом идет речь, друзья. 7,5 миллионов человек почти что пришли в этом году на Октоберфест, и это рекорд.
1: Да, однако... Да. Вот пугали, говорили, что всякое разное там случается, люди заболеть могут, пиво дорогое и все остальное. Но нет,
2: ничего,
1: пожалуйста,
2: ничего. Спокойненько. Так можно и потерпеть.
1: Да, да, да. Можно и потерпеть, и все пришли. И
2: кто
1: все
2: был?
1: Так прям...
2: Рассказывайте.
1: Кто? Звезда Ювентуса был Маккенни на Октоберфесте.
2: Шварценеггер был.
1: Шварценеггер был, Юрген Клоп был.
2: Ну, нормально пришел народу.
1: Вот, нет, не Юрген Клоп, подожди, был Юлиан Нагельсман.
2: Юлианыч?
1: Нагельсман.
2: А, все понял.
1: Да, главный тренер немцев, вот его видели. Пока национальная сборная по футболу проводила свои матчи, и как бы команда Клопа проигрывала.
2: Нагельсмана... Нет, а что мне терять-то?
1: Заприметили, да. В эпицентре праздника.
2: И Виталий, как наш финский, тоже был.
1: Да.
2: Где-то там между ними.
1: Сидел себе
2: спокойненько. Два раза, говорит, был.
1: Аж два. Так он там рядышком живет.
2: Конечно, рядом. Далеко не ехать.
1: Окси говорит, доброго всем, отличного вторника, отличного настроения.
2: Спасибо.
1: Здравствуйте, Ален с тобой здоровается. Паша от всей души поздравляет вас, моего брата Виктора, с его юбилеем. Пожелаю ему всего наилучшего. Помним, уважаем, ценим. Передали Паш, но пока песню не можем поставить. И Паулю из Визбана тоже большой привет. Так, ладно, ладно, ладно. Крис, мама, что там говорит?
2: Ой,
1: что,
2: опоздала, тоже была? Говорит, на автобус. Жду теперь следующий. Доброго утречка желает всем, всем и нам тоже. И вам тоже, Крис, мама, легкого, недолгого ожидания комфортной дороги.
1: Да, ну что, вот по поводу Октоберфеста все понятно, потому что, ну, все. Уже все.
2: Да.
1: Вот тебе.
2: А все ли понятно по поводу людей, которые сейчас арендуют квартиры в Германии? Потому что сейчас вступают в силу новые правила, касающиеся приборов учета тепла.
1: Учета чего?
2: Учета тепла. Сейчас. Значит, еще, между
1: опять?
2: Прочим...
1: Опять?
2: Смотри, какая история. До 31 декабря, друзья, на всякий случай сейчас всем напоминаю, значит, нужно поменять приборы учета тепла на те, которые можно будет считывать дистанционно.
1: Угу.
2: Вот так вот. В 21 году еще было принято это постановление в декабре, и все новые приборы учета теплой, горячей воды и тепла, значит, они вот как раз были вот такие. То есть не нужно теперь сотрудникам учетной компании заходить, там, снимать показатели. Достаточно просто рядышком пройти, так хоп, все считал, все у них, значит, вся информация теперь будет.
1: Угу.
2: Вот. И с 21 года все новые приборы устанавливают как раз вот такие с дистанционными возможностями. А до конца 26 года был переходный период, когда все старые приборы нужно было заменить на соответствующие. Если кто-то это еще не сделал, то с нового года, поздравляю, начнут штрафовать за это.
1: Ничего
2: да,
1: себе.
2: Да, вот так вот.
1: Однако, скажу я тебе.
2: И, кстати, требование распространяется и на распределители затрат на отопление. Они вот устанавливаются непосредственно на радиаторах. Они тоже должны считываться дистанционно. Вот так. Но, с другой стороны, может быть, и ничего страшного. Все равно запасы газа на уровне 57% в Германии сейчас всего в хранилищах.
1: Еще успеют запастись, как думаешь?
2: Ну, тут есть нюансы.
1: Ну, ты же, бюджетных средств хватает или нет? Они же мистические, они как бы есть, но их как бы нет.
2: Проблема в том, что проблемы были с судоходством через Ормузский пролив, сжиженный газ не шел, все это знают прекрасно, да? Катар внезапно такой говорит, ой, у нас форс-мажор, ничего не можем продавать. И если как бы зима теплая будет, то в принципе нормально. А если не очень, то азиатские наши... Коллеги, они очень сильно конкурируют с Европой на рынке газа, покупают огромные объемы, не все Европе достается. Вот, поэтому Ну, тут, в общем, посмотрим.
1: Тут была новость, что за первое полугодие 2026 года дефицит муниципальных бюджетов превысил 20 миллиардов евро.
2: Да, есть такое.
1: Ага, и я почему это говорю? Потому что получается, что Союз налогоплательщиков ежегодно собирает свой вот Шварцбух, премьеры трат. Такие, смотри,
2: левые какие-нибудь, как бы так сказать, неправые.
1: Да. Штутгарт подготовился к жаре, да?
2: Так.
1: В начале лета на навесы и массивные солнцезащитные зонтики ушло 350 тысяч евро. Еще 20 тысяч на поиск подходящих мест.
2: Классно.
1: Да, установили часть конструкции там, где солнцем уже боролись деревья. Ага. Вот, под
2: то есть как бы не очень-то и надо было.
1: Да, да, да. Вот, город говорит, нет, мы все выбирали по критериям, вот там как где надо, а потом где были деревья, мы потом перенесли. Вот так вот. Потом, значит, в Гессенском Анспахе 5 деревьев обошлись примерно в 100 тысяч евро.
2: По двадцаточке.
1: По двадцаточке за штуку, да. Ну, речь шла не о 5 ямах и саженцах, а о части концепции губчатого города. Значит, глубокий котлован вырывается, специальный грунт потом туда засыпается для накопления дождевой воды и защиты от жары и подтопления. И 80 тысяч евро как бы пришли из федеральной программы. И вот у тебе, пожалуйста, была возможность 5 деревьев на сотку.
2: Красиво,
1: посадить.
2: Красиво.
1: Да, да. Вот. Потом в Хадамаре построили общественный туалет за 355 700 евро.
2: Это я, по-моему, даже видел этот туалет.
1: 6 женских кабинок, 2 мужские. Отдельный санузел для людей с инвалидностью и 4 писсуара. Вот. Максимальная загруженность комплекса предполагается во время 4-дневной ярмарки и 2-дневного рождественского рынка.
2: То есть 6 дней в году примерно да. они будут загружены.
1: Да.
2: То есть туда придут 8 человек, 9.
1: Ну,
2: ну может быть, 12, ладно.
1: Тут как бы, знаете ли, ну, они же придут один раз, потом еще другие,
2: третий,
1: четвертый.
2: Красиво жить не запретишь, в конце концов. Ты знаешь, ну вот надо. Если, а если приспичит?
1: В Шлезвиг-Гольштейне для учителей закупили почти 35 тысяч ноутбуков и планшетов.
2: Ну, по-моему, неплохо.
1: Больше 10 тысяч из них за год так никому и ни разу не понадобились.
2: Угу.
1: Да, это около 6,5 миллионов евро, говорят, вот эта вся история. Вот так вот. Ну, в общем, много куда можно отправить.
2: 100%.
1: А ты говоришь, газа
2: применить,
1: не хватает.
2: Применить, пожалуйста. Он Олеся, кстати, из Дуйсбурга пишет. Доброе утро, Юрий, Артем, все слушатели радиокартины. У нас такие счетчики, вот, которые удаленно можно считывать. Угу. Уже 5 лет стоят. Все правильно, потому что у вас поставили их как раз в 2021 году, когда постановление было принято. Вот. А некоторые еще не поменяли.
1: Закончили серьезными новостями.
2: Давай.
3: Все мы изначально чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Новости об актуальном.
1: Об актуальненьком, Артем нам сейчас расскажет. Для тех, у кого большая семья. Семья-то большая, аж 5 человеков.
2: Да, вот, собственно говоря,

0: Для таких людей как раз, например, двое взрослых, трое детей. Или там один взрослый, четверо детей, например. Как вариант, вот для таких как раз семей Deutsche Bahn, ну, пока они еще не очень решили проблему с опозданиями и с пунктуальностью, это, кстати, признали в руководстве компании, но зато решили вернуть билет, поездку по стране туда и обратно за 100 евро. Ну, 99,99, как обычно.
1: 99,99, вот куда этот один девается, мне всегда интересно.
0: Интересно, куда-то он девается, остается в семейном бюджете. Вот, есть... такая вот возможность. В одну сторону можно поехать, будет стоить чуть дороже, 60 евро. А если туда и обратно берешь билет, то 100, получается.
1: Ну да.
0: Вот так вот. Начнутся продажи 26 октября.
1: Октября.
0: Да. Первоначально тестировали такой билет. Он был во время летних каникул, запускали. И выяснилось, что в это время в поездах проехались на 100 тысяч семей, не человек, а на 100 тысяч семей больше, чем годом ранее. Вот в рамках этой акции выяснилось, что все-таки взлетело количество поездок. Так что теперь такой тариф станет постоянным. В общем, поздравляю.
1: Неплохо, но при этом легендарный общегерманский проездной Deutschland Ticket продолжает расти в цене с 1 января 2027 года.
0: Плюс стоимость 3 евро.
1: Абонемента увеличится с нынешних 63 до 66,8 центов.
0: Угу.
1: Да, вот. И, да, в мае он стоил 49. И это была такая транспортная революция. Теперь билета появилась собственная биография под названием...
0: График цен.
1: Главный инфляционный
0: показатель.
1: Билет Германии, да, показательный. Изменения в самом принципе ценообразования, стоимость больше не является предметом политических споров, рассчитывается по специальному индексу, который учитывает рост зарплат водителей, затраты на топливо и обслуживание транспорта. И все равно...
0: Да, раньше, как договаривались там участники коалиции, так, так он и стоил. А сейчас, вот, исходя из чисто экономических показателей.
1: И все равно 14,5 миллионов человек пользуются проездным билетом.
0: Ну,
1: вот так.
0: Удобно. Удобно. Кому удобно, кто пользуется, друзья, пишите, действительно ли удобно. Будете ли продолжать пользоваться, исходя из того, что цена растет. И, кстати, семейным вот этим билетом кто-то собирается воспользоваться? Покататься по стране туда-обратно.
1: Вообще считать надо. Надо считать. Мне на днях попалась гениальная открытка, какая-то картинка. Я ее уже, думаю, распечатаю как картинку.
0: Я считаю, ты
1: картинку.
0: Не права. Пересчитай.
1: Это реально, это гениально. Не знаю этому человеку. Я бы руки твои целовал, да? А помнишь вот этот любимый момент в фильме? Джулия Робертс предлагает Ричарду Гиру услугу за $100.
0: В красотке.
1: Да, так, красотки, да. То есть она ему предлагает услугу за $100, а он как бизнесмен предлагает ей за 6 дней 3000. Соответственно,
0: так.
1: По $20 83 цента в час. Сэкономил
0: нормально,
1: в 5 раз.
0: Нормально прям.
1: В 5 раз сэкономил, понимаешь?
0: Бизнесмен, предприниматель.
1: Да. То есть как вот это вот посчитал и нашел. И, не знаю, человек, вот, который это все придумал, мне посчитать. Мне кажется, ты гений, чувак. Если ты меня слышишь, напиши нам. Напиши, скажи, это я все посчитал.
0: Мы тебе что-нибудь пожмем.
1: Мы тебе что-нибудь
0: пожмем. Руку.
1: Давай пожмем друг другу руку. Я думаю, по этому поводу стоит, наверное, послушать. Как его, господи?
0: Я понятия не имею, кого ты по этому поводу
1: Pretty
0: хочешь послушать.
1: Pretty Woman, Роя Орбисона.
0: Конечно. Рой Орбисон.
1: Да, естественно. Для того, чтобы было время не только у нас с тобой
0: вот
1: посчитать. Да. Сейчас вначале будет, а прям...

0: Новости об актуальном.
1: Я бы назвала эти новости свинячьей нежности, Артем.
2: Ух ты!
1: Новости зоозащиты и пищепрома на сегодня тесно сплелись пятачками. Начнем с суровых европейских будней.
2: Я боюсь, слушай, ты сейчас так проанонсировала, что мне прям тревожно.
1: Начнем с суровых европейских будней. Административный суд Берлина официально запретил женщине держать карликовую свинью в обычной городской квартире на 4-м этаже старого фонда без лифта.
2: О да, нашумевший случай.
1: Да, ну, как бы все новостные ленты пестрили заголовками просто про, как бы это прям правильно сказать, обычную свинью, знаешь, вот так вот было сказано. А тут, оказывается, да, все-таки мини-пиг. И хозяйка уверяла, что животное зимой просто лежит на диване, летом ездит на дачу, там на даче у нее уже живет пони. И мини-пиг ездит к пони в гости.
2: Подожди, стой. Пони живет на даче у мини-пига? У кого?
1: У них с хозяйкой один пони на двоих.
2: Понятно.
1: Но тут Фемида непреклонна. Как бы свинье нужно рыться в земле, валяться в грязи по всем стандартам закона о защите животных. Ну и подниматься по лестнице, ее суставы не приспособлены. На что хозяйка говорит, ну я же спокойненько, ношу бы ее
2: на ручках.
1: На ручках, да, да, да.
2: Оглаживаю.
1: Конечно, там вот говорят, что как так?
2: Вот так вот.
1: Она говорит, ну ношу на ручках, нормально, свинка себя чувствует. Нет, нельзя.
2: Очень
1: убирайте.
2: Жаль.
1: Убирайте, пожалуйста, свинью вот с 4-го этажа. Ну, как это так?
2: Что это за?
1: Комментарии людей просто. Огромное количество комментариев по этому поводу. Почему кошке можно, а свинье нет?
2: И впрямь.
1: Хозяйка не смогла обеспечить свинке достойные свинские условия. Понимаешь?
2: Это просто какое-то свинство, я так считаю.
1: Надо ли отправить мини-свинью на бойню, чтобы ее жизнь ничем не отличалась от жизни и предназначения миллионов свиней в Германии?
2: Да.
1: Почему из всех делают фарш и колбасу, а это на диване будет валяться и подачи?
2: Что ты будешь делать-то?
1: По дачам, видите ли, ездить.
2: Да.
1: Ну, вот так. Да. Такое дело.
2: А как
1: судьба
2: же
1: мини-пига. Люди. А как же, вот действительно, как же реально какое-то свинство. Мне интересно, мешало ли хрюканье соседям в данном случае?
2: А вообще, мини-пиги, я просто не знаю, я никогда не имел дела. Хрюкают? Может, они не хрюкают? Я знаю, что, ну, он же мини, он же маленький, правда?
1: Ну, да.
2: Сколько мини-пиг весит?
1: Ну, до 3 килограммов.
2: Ну, пожалуйста, это же как чихуахуаху.
1: Ну, некоторые поплотнее бывают. Такие, знаешь,
2: так,
1: которые...
2: Давай посмотрим. Мини-пик
1: чуть больше.
2: Да, сколько весит мини-пик?
1: Ну, мне кажется, от 3 до 5 крупный
2: взрослый. Ой, подожди.
1: Что, больше? Что, 12?
2: Взрослые мини-пиги в среднем весят от 32 до 80 килограммов.
1: Мамочки.
2: Мужик такой где-то, хоть волосатый, на копытах нестриженные копыты у него эти ногти.
1: Слушай, реально, это мини-пиги, это не вьетнамские вот эти вот мелкие?
2: Ну, получается,
1: реально,
2: что нет.
1: Мини-пиги, да? Да, однако.
2: А есть микро-пиги до 30 килограммов?
1: А, до 30. Знаешь, я видела последний раз мини-мини-пига, который был, наверное, еще поросеночком совсем маленьким. Да. Если это вот до 80 килограмм, то ты его на 4-й этаж не затащишь. Естественно.
2: Да.
1: Однако.
2: Это знаешь, это как мужик взрослый, который хорошо погулял на корпоративе. Примерно такого же состояния его может прийти.
1: Так, значит, куда можно пристроить мини-пига? Предлагаю его, значит, сдать для съемок в рекламе. Россиян начнут кормить хрючевым теперь официально. Торговая марка, бренд Хрючево регистрируется в Роспатенте и планирует выпускать молочку, батончики и какао.
2: Идем возьмем Хрючево какого-нибудь в магазине. Теперь можно официально.
1: Молочную продукцию. Хрючево, да, вот совсем, чтобы ты нахрюкался. Маркетологи превзошли себя, и идеальный вот план, как по мне, пока берлинские суды защищают права мини-пигов на грязь и выгул, российские потребители смогут официально завтракать Хрючевым под какао.
2: Класс.
1: Вот. Главное, вот это вот судьба поросенка Борьки, который пошел на шашлыки.
2: В отличие от программиста Бориса, который тоже пошел на шашлыки. Какие похожие фразы, но какие разные судьбы, ты об этом?
1: Да.
2: Да.
1: Элина говорит, мои 3 килограмма йоркширского терьера так хрюкает, что мини-пиг отдыхает. Доброе утро, мои дорогие.
2: Как стадо мини-пигов.
1: Да, но мы с тобой думали, что как чихуахуа, нет, получается как...
2: Как йорк.
1: Хрюкает, как йорк. Андрей говорит, доброе утро, Юля, Артем, все радиослушатели. Немецким судам заняться больше нечем, что ли? Преступников выпускают до суда, потому что суды переполнены. А тут идут к свинью судят. Ну вот.
2: Потому что свинья не халяльная.
1: Артем, как ты мог?
2: Ну, скажи, что я не прав.
1: У нас с тобой были еще отзывы по поводу билетиков.
2: Да, да.
1: Александр Зальцман писал, что пользуется. И Виталик написал целый опус.
2: Ого.
1: Привет, любимая радиокартина. Привет, Юля, Артем. Я хорошо считать умею.
2: Так.
1: Так вот, после цен на топливо больше 2 евро за литр.
2: Где 2,5.
1: Почти. А это 10 и более на 100 километров только на топливо. Вот уже третий месяц. Есть Deutschland Ticket у меня, и все электрички, все автобусы, все города. Вот, и только то, что в 2-3 раза дольше, чем на личном транспорте. Также же ведь получилось мой скутер для пай близких поездок. Там 2 литра на 100 километров расход и свежий воздух. Но для кайфа.
2: Главное не распробовать всех насекомых на вкус.
1: Для кайфа. И прикола, я ездил 2 раза на скутере Ингольштадт-Ульм и обратно. 150 километров или 4 часа в одну сторону по полям и лесам Баварии. 50 километров в час максимально. Мой друг называет этот способ передвижения бензофен. А еще, пока я был в супермаркете недавно, искал определенную сгущенку, варенку, наткнулся на грибы в ассортименте. И получилось, что банки грибов 3-5 евро. То есть при минимальной зарплате в Германии 15 евро в час, я должен без учета на энергию банку грибов делать за 12-20 минут. Так что грибы я теперь собираю в магазине.
2: Какое своеобразное у вас, Виталий, применение вашим школьным познаниям в области математики.
1: Считал, так уж считал.
2: Да уж.
1: Мне вспоминается... Новость была откуда-то с постсоветского пространства про бабушку-пенсионерку, которой не понравилось, как это правильно называется, это компания, которая обслуживает коммунальная, да? Вот, как это жилищно-эксплуатационная компания.
2: Ну, ЖЭК, короче, вот этот, да, который...
1: Вот я не помню, у нее был ЖЭК или у нее были участники какие-то. Как они считают ей коммунальные платежи?
2: Управляющая компания какая-нибудь.
1: А, управляющая компания, вот конечно, все правильно. А, реалии подзабыты. Значит, бабушка села.
2: Так.
1: Я не знаю, там, кто бабушка по образованию. Она просто человек, который учился в Советском Союзе. Посчитала все.
2: Так.
1: Выдала, значит, свой собственный расклад по всему этому делу. Написала, значит, на коммунальную эту, в смысле, на управляющую компанию письмо с отказом, значит, подговорила весь дом.
2: Спасибо, не надо.
1: Спасибо, не надо. С отказом взялась вести всю бухгалтерию сама и сэкономила жителям. Ну, в общем, так получилось, что в 2 раза.
2: Я сейчас скажу, возможно, страшную вещь, но если посчитать количество налогов, которые платят люди, и то, что они в итоге получают за эти налоги, то, может быть, есть смысл покупать это самому.
1: Ну, есть такое дело.
2: Да.
1: Так, ну, хорошо, значит, про хрюшку мы с тобой поговорили.
2: Так, про билеты поговорили.
1: Про билеты поговорили. Есть у меня еще одна хорошая новость.
2: Давай.
1: Сразу даю.
2: Давайте все-таки сделаем, наверное, паузу.
1: Паузу? Ну, да. Давай,
2: надо,
1: тогда...
2: Надо отдохнуть немножко от этих хороших новостей.
1: Тогда я тебе хочу показать, как Диана Арбенина возродила трек, который в свое время был дико популярен, и сейчас в ТикТоке разошелся просто какими-то невероятными количествами просмотров и перепостами, и насколько это у нее получилось классно. А? В проекте «Битва поколений».

катастрофически. Катастрофически. Катастрофически. Катастрофически.

0: Новости об актуальном.
1: Модная дискриминация, Артем, случилась в мире ритейла.
2: Fashion is your profession?
1: Fashion не мой профессион больше. Итак, что тебе могу сказать?
2: Ну, не томи, что-то такое мне сейчас страшно.
1: Размеры XL и выше исчезают из магазинов.
2: О, да, да.
1: Больная для меня тема.
2: Ритейлеры на фоне популярности Оземпиков и прочих вот этих вот всех
1: заговор дел, настоящий, да, против тех, у кого не заговор. У кого не модельные параметры, вот, исчезают вещи больших размеров, XL, 2XL, 3XL, да, тут, в общем, сначала говорили, это из-за того, что везде стали популярны таблетки для похудения, да, и уколы для похудения, всякие Оземпики и так далее, люди массово ими увлекаются, люди массово худеют, и как бы эти размеры уже не востребованы, я смотрю вокруг себя и на себя, в смысле не востребованы. Хочется процитировать глупую группу «Ленинград», какого нет моего размера, простите.
2: Слушай, я тебе больше того скажу. Есть, смотри, в США сеть магазинов, которые занимаются продажей одежды больших размеров.
1: Так.
2: Они уже сократили в два раза количество магазинов вообще по всей стране. Там чуть ли не 100 магазинов позакрывались. Но при всем при этом очень сильно растет вторичный рынок. То есть люди перепродают собственную одежду больших размеров, и это пользуется огромной популярностью. Есть специальные сообщества, где люди обмениваются, продают одежду больших размеров. И там просто взрывной рост популярности количества пользователей. Ну, то есть же запрос.
1: Ну, да.
2: Это во-первых. Во-вторых, люди, ученые говорят о том, что, ребят, ваш этот Оземпик, это, конечно, прекрасно, но частенько люди очень импульсивно, так сказать, начинают им пользоваться, после этого пользоваться им заканчивают, и что происходит? Размеры возвращаются к прежним параметрам.
1: Естественно.
2: Все это вернется, в общем, скорее всего, поэтому продавцам хочется сказать, не спешите.
1: В чем, собственно, вот этот вот заговор на похудение и заговор производителей? Эксперты индустрии моды прямо заявили, производителям просто лень заморачиваться, потому что посадить стильную вещь на 56-й размер гораздо сложнее и дороже, чем штамповать одинаковые балахоны на 44-й, 46-й.
2: Да, да.
1: Вот бренды решили пойти по пути наименьшего сопротивления и оставили, собственно, покупателей с нестандартными фигурами, а как по мне, так с весьма стандартными, один на один с их гардеробом. Получается ужасная несправедливость. Вот мало того, что люди, у которых, простите, есть грудь, люди, у которых
2: такое существует. Ты имеешь в виду женщин?
1: Да, естественно, имею в виду женщин.
2: Есть и мужчины просто, знаешь.
1: Есть, простите, грудь, есть, простите, попа и ноги нормальные толщины. Вот они, вон, две палки. Вот, мало того, что их ежедневно задалбывают рилсами и тиктоками. А ты знаешь, как нужно похудеть? Так они как бы еще и с отсутствием нормального выбора в магазинах сталкиваются. Вот, ну, остается надеяться, что рано или поздно хоть кто-то из производителей наконец-то вспомнит, что одежда создается для реальных людей, а не для, простите, манекенов с подиума и инстамоделей. И вот потом кто-то на этом хорошо заработает. Честно.
2: А ведь в этом вся суть бизнеса. Согласитесь, друзья мои.
1: Абсолютно точно. То есть, как бы, я готова платить деньги за нормальную одежду моего размера. Ну, куда их дать?
2: Да.
1: Поднимите руку, пожалуйста, кому дать денег? Вот в чем встает вопрос и заковырочка. Листья лопуха, большие размеры недорого, предлагает Дима.
2: Спасибо, Дмитрий, от всех нас.
1: Оля вспоминает Игорёшу, который скоро останется голым. Оля, кстати, обратите внимание на подкаст «На ковер». Там уже был Сережа, скоро появится Игорёня. Да, скоро появится Игорь Синяк. И планируется с ним интервью, ребят. Открываю секрет.
2: Никому не говорите, заходите, подписывайтесь и ждете очередного подкаста.
1: Да.
2: Будет круто.
1: Ромашка говорит, ребят, еще раз доброе утро. Я, конечно, в шоке. Ну, ничего, будем думать, как развивать бизнес. У меня тоже 3XL. Ну вот,
2: вот.
1: Все, мы с вами, значит, сейчас кооперируемся.
2: Спеца.
1: Спеца, да. Самое главное, это найти правильного дизайнера, который сделает правильные лекала. Вот, это тяжело, но можно, правильно?
2: Элина из Берлина советует укрепить диваны и ковер.
1: На себе?
2: Так. А Ольга из Мендена, говорят, шить все-таки хочет.
1: Возобновят ателье мод, будем шить.
2: Да.
1: Да. Когда-то, я уже говорила, Уже говорила я дома своим домочадцам, что когда ты понимаешь, две дырки... Три дырки в мешке из-под картошки прорежешь, пояском подпоясаешься, и ты модель. А сейчас на меня этот мешок-то и не налезет.
2: Вспомни, пожалуйста, старый такой анекдот про вопрос армянскому радио. Зачем портить такую красивую фигуру?
1: Мешком картошки. Давеча достала я швейную машинку, Артем. Вот. Ну, естественно, поскольку навыки мои в пользовании этой швей... Как достала? Я достала мужа, он мне подарил ее на день рождения.
2: Так.
1: Крохотный зингер, знаешь, такой, прям крохотный. Вот.
2: Зингерочек.
1: Зингерочек. И я вот его достала, и такая, машинка зингера, иголочку сломала. Иголочку, кстати, не сломала, все в порядке. Да. Ну, познания мои в шитье...
2: Так.
1: Они как бы вот, как тебе сказать, закончили школьные программы, и мы там что шили? Ночнушку, фартук, да, вот это все. Ну, то есть кройка и шитье, на этом, собственно, у меня и я смогла пошить наволочки на подушке.
2: А вот я после, между прочим, школы могу сделать табуретку, швабру и указку.
1: Указку.
2: Мы делали указки.
1: У тебя нет станка, у меня есть швейная машинка.
2: Это да.
1: И я еще научусь шить табуретку. Указку.
2: А я завтра буду трезвый.
1: Дима говорит, все, перехожу на траву. Показывает, что у него нарезанная в контейнере морковочка и что-то, дайкон.
2: Да, редька. О, красиво. Что,
1: красиво. Во-первых, это красиво. Ну, во-вторых, поговорим через полчаса, когда ты проголодаешься. И пойдешь догоняться дёнером. Ромашка говорит, предлагаю послушать песенку «Я толстый», а я подготовила песенку «Ты похудела». Да. Дискотека «Авария»? Я же всегда путаю. Нет, Ума Турман.
2: Это Ума Турман, конечно.
1: Кто еще, кроме меня, путает Ума Турман с дискотекой «Аварии»?
2: Вечная история.
1: Мне всегда кажется, что это они должны были спеть.
2: Спортивный костюм прислал. О, ты, я понимаю, 5XL.
1: Где? Покажи, мне еще не дошел.
2: Вот Виталий нам присылает.
1: А, Виталик.
2: Да.
1: Виталик прислал. Во, 5XL, нормальный спортивный
2: костюм.
1: Туда
2: помещается много хорошего человека.
1: Да.
2: Пожалуйста.
1: Вполне вот в себе. А то вот это вот выдумали.
2: Да.
1: Не шить
2: учудили.
1: Одежду на людей нормальных. В смысле, другие нормальные? Вот.
2: Одни нормальные люди.
1: Другим нормальным людям и так нормально. Они могут себе вот там огромный выбор всего. А тут, понимаешь, вот курточка не застегивается, и думаешь, ну
2: курточка,
1: ладно.
2: Курточка, так хорошо.
1: Моя размера XXL.
2: Да.
1: Все. Я все сказала. Мое негодование, оно вышло из меня, друзья.
2: Вышло из чата.
1: Да. Вместе с лишними калориями. Кстати, сегодня и вчера я правильно довольно-таки питалась. Да.
2: Молодец.
1: Честно тебе скажу. Кофе и табак.

0: программу.
1: Итак, товарищи, значит, наш ЗБС сегодня будет сопровождаться новостью относительно недавней, 7 сентября, в воскресенье, да, произошло событие мирового масштаба, и на прилавках появился iPhone 18 Pro Max. И, собственно, новость как новость, но видосик из Камеруна, где торжественно встретили первого покупателя, обошел весь мир. Церемония в магазине удивила всех без исключения, потому что простелили ему красную ковровую дорожку. Там, значит, отдельная была, значит, такая встретили с музыкой, с танцами, выбор телефона, распаковка, с аплодисментами все, понимаешь? Сотрудники магазина торжественно приветствуют, стульчик подвигают, разложили перед ним все...
2: Стульчик или трон там? Вот.
1: Трон фактически, да. Все эти 18 Pro Max разных цветов, и вообще такие, вот бери, человек, выбирай, человек, он выбрал, значит, понравившийся цвет. Началась следующая часть церемонии, знаешь, это такой вот, это же обычно, ну, обычная покупка, но здесь
2: ну да,
1: нет,
2: ну,
1: вот
2: бы.
1: Это праздник прямо, знаешь, вот такой вот, и они говорят, то, что мы вот сделали из этого события праздник, это мы привлекаем людей к нашему магазину. Мне интересно, вот Камерун, да, богатая страна? Какое-то у тебя прозвучало вот мне.
2: У меня Камерун ассоциируется исключительно с рассказами Джеральда Даррелла, как он ездил в Камерун собирать животных.
1: Да, и все, больше ничего.
2: Коллекционировать, да.
1: Средняя зарплата в Камеруне составляет где-то около 150-200 долларов США. Причем большинство официальных зарплат, значит, варьируется от 80 да, до, скольки там получается, до 400 долларов. Ну, то есть вот так вот, да.
2: Ну, да. Не то чтобы...
1: Вот такой вот. Ну, то есть ВВП на душу населения это еще 200-1600 долларов в год. Теперь внимание. В Германии на официальном ритейле и в крупных сетях торговых базовая цена на iPhone 18 Pro Max с минимальным объемом памяти 256 гигабайт составляет приблизительно 1419-1435 евро.
2: Ну, то есть почти полторы.
1: Да, если на терабайт, то 2000 евро.
2: Пожалуйста.
1: Да, вот где-то так вот. Ну, такой вот. Если вот в базовой версии, да, 1598, может быть, на 256 гигов.
2: Такой вообще вариант.
1: Да, а если вот Бургунди, вот самый модный, то вот эта вот двушечка будет.
2: Нормально.
1: Если на 2 терабайта, то 2900. 2900 евро, вот, да. Нормально же, да?
2: Нормально.
1: Вполне.
2: Да.
1: Так вот, в связи с этим, друзья, мы вас спрашиваем. Новый iPhone или...
2: Записываем.
1: Новый iPhone или почти 22 года проезда на общественном транспорте.
2: Так.
1: Новый iPhone или 14 семейных поездок на поездах дальнего следования.
2: На пятерых.
1: На пятерых. 14 отпусков туда-обратно. Новый iPhone или годовой запас сливочного масла.
2: Неплохо.
1: Новый iPhone или домашняя мини-пивоварня вместе со всеми бочонками.
2: А вот это уже...
1: Я посчитала просто,
2: прием.
1: Что можно купить на двушку. Новый iPhone или абонемент в фитнес-клуб премиум-класса на два года вперед.
2: Красота.
1: Новый iPhone или съездить всей семьей куда-нибудь на море. Ну, не сильно шикануть, но тем не менее отдохнуть.
2: Кататься?
1: Да, вот. Новый iPhone или, спрашиваем мы у вас сегодня, давайте пообсуждаем, на что мы сегодня с вами готовы отдать полторушку-двушку евро за кусок кремния и стекла, вот, или намазать горечь от этой покупки.
2: Год замазывать.
1: Да.
2: Маслом.
1: Маслом на старый iPhone.
2: Это хорошее масло?
1: Смотрю на... Да, конечно.
2: Хорош.
1: Смотрю на свой старый просто. Хрючево. Масло от торговой марки Хрючево.
2: Огрызочек остался. Ничего-ничего.
1: Думаю, может маслом, если намазать, лучше начнет работать. Ну, вполне же может быть. Очень даже бывает же такое.
2: Да.
1: Вот. Вопрос мы вам задали. Теперь поехали. У меня есть все. Поет Мия Бойко. Да. Наверное, даже вот этот вот Бургунди 18 Pro.

0: Сегодня, друзья, на богатом спорим.
1: Да.
0: На богатеньком.
1: На богатеньком цвета бургунди.
0: Да. Богатенький цвета бургунди стоит на терабайтничек двушечку. Вот. Поэтому мы у вас сегодня и спрашиваем, что вы предпочитаете? Новый iPhone 18 Pro Max

0: Или?
1: Или 22 года поездок на общественном транспорте, 14 семейных поездок на поездах дальнего следования, годовой запас сливочного масла, подержанный автохлам, ну, в смысле, автопром на ходу.
0: Ну, конечно.
1: А отдых всей семьей на море, полноценную домашнюю мини-пивоварню вместе с бочонками, абонемент в фитнес-клуб премиум-класса на 2 года вперед или еще чего-нибудь, много чего, чем можно купить на двушечку. Да.
0: Да, вариантов масса, и вот наш слушатель комментирует вполне себе.
1: Ну, началось все с новости о том, что в Камеруне устроили первому покупателю 18-го промакса, значит, целую торжественную встречу с ковровой дорожкой, с аплодисментами, с криками «Браво! Молодец! Молодец!» Дима говорит, что хозяин магазина, наверное, взял попонтоваться и заодно сделал рекламу.
0: А, кстати, чем не вариант? Вполне себе. Элина говорит, ну, конечно, и айфон, и пиво. Абонемент не нужен.
1: Ну, тут можно, да, взять айфон, вот этот, как Артем сказал, да, самый дешманский за 1300.
0: Это вот нищебродский, да, такой?
1: И 700 останется на пиво, конечно.
0: Отлично. Виктор говорит, отпуск в 5-звездочном отеле на море.
1: Виталий из Ландау, доброе утро. Ну, престиж, понты, это же наше все.
0: Ага.
1: Соответственно, да. Он-то за айфон получается. Да.
0: А вот Окси говорит, ну, конечно, лучше море. Ну, конечно. Море,
1: да. Ромашка говорит, все, берем девушку, едем...
0: Девушку? Двушку?
1: Девушка. Рома, все! Оговорочка.
0: Девушку.
1: Берем двушку,
0: тебя.
1: Ладно. Берем двушку, едем в Камерун, берем животных, покупаем телефон. Чего, каких животных? Возвращаемся
0: как
1: обратно.
0: Джеральд Даррелл.
1: Остальные деньги в пивоварню, понятно.
0: Так, Элина говорит, а меня на самом деле мой 17-й пока вполне устраивает.
1: Ну, делали мы сравнение, даже вот здесь делали сравнение между 17-м и 18-м, и скажу вам, что 17-й лучше.
0: Опа.
1: Да, хотя в 18-м уже кое-что появилось того, чего...
0: Пока еще нет.
1: Пока нет 17-м, и что необходимо тем, кто активно ведет блоги и активно снимает, и, собственно, зарабатывает телефоном. Так, Виталий из Ландау, ну, говорит, если выбирать, то масло и пиво.
0: Пиво с маслом, неплохо. Говорит, влюбленный с первого аккорда. Море, да, нафиг надо эти яблоки. Samsung, может, тоже не так престижно, но если разбил, не так обидно. Вы знаете, по цене...
1: Так, мы с Артемом тоже сравнили.
0: Примерно вот. Так же обидно, если честно.
1: Да. Ну, смотри, какой Samsung, конечно, но топовые модели Samsung не намного дешевле.
0: Да вообще не дешевле.
1: Просто с меньшим опломбом представляются новые самсунговские. Да. И вообще все.
0: И не
1: все,
0: только что... Samsung,
1: да,
0: я вам скажу.
1: Все, что на Android. Мы тут озадачились, значит, как называется этот телефон? Это, как ты сказал, это Xiaomi, да?
0: Да.
1: Xiaomi, да?
0: Да, свеженький. Причем
1: казалось
0: даже не
1: бы,
0: свеженький, 17-й ультра. Стоит прям хорошо денег.
1: Прямо вот...
0: На уровне...
1: На уровне айфона, получается. 17-ки. Да, однако. Ольга Ливеркузен говорит, я за отдых с семьей, так как у нас с мужем 4 лапочки дочки и уже есть внучка, 7 персон, так сказать. В нынешние времена очень дорого отдыхать, намного дороже айфона.
0: Это уж точно. Татьяна написала, доброе утро, Юлия, Артем, все радиослушатели, так как мы живем в Баварии, как говорят, не вода, а пиво утоляет жажды, конечно, я за пивоварню. А в отпуск сами доедем со своей пивоварней. Австрия в 60 километрах от нас, Чехия в 60 километрах до границы, Словения чуть дальше, до Италии и Хорватии почти 500. Так что с пивом и в отпуск. Спасибо. Айфон не нравится. Люблю Samsung. Вот сейчас, кажется, начнется холивар.
1: Samsung или iPhone? Да.
0: А, нет.
1: В смысле, iPhone или Android?
0: Так, Александр Зальцман из Карлсхайма говорит, для меня лучше море.
1: А как? Виталий говорит, все что угодно, кроме iPhone.
0: Идейный противник, так сказать.
1: Идейный. Да. Я тебе так скажу. Конечно
0: же.
1: Конечно же, я как человек, который с какого года, сейчас тебе скажу. Я с 2008-го.
0: Это невероятно стародавних
1: времен. С 2008-го года, по-моему, или с 2009-го года. Или все-таки с 2010-го года. Я с iPhone, соответственно, уже 16 лет. Я отдаю деньги кому там? Яблочные корпорации, да? Ну, в те времена у меня еще были новые. Вот. Последний мой новый, это какой у меня там? 14-й у меня, да? 14-й. Вот, это вот пока, пока все.
0: Дальше не идем.
1: Да. Но если смотреть, знаешь, все-таки пристально и парировать нападки прагматиков, конечно, задействовать тяжелую артиллерию аргументов, артиллерийскую фактически аргументацию, то смотри, значит, A20 Pro — это чипы, у которых просто-таки космическая производительность. Потому что вот этот новый, новейший, я бы даже сказала, процессор на базе передовых технологий, плюс мощнейший графический ускоритель, вот они любые портативные устройства оставляют далеко позади. Потому что в вашем кармане таким образом получается полноценный компьютер, который тянет тяжелые игры, профессиональные приложения, все это на максимальных настройках. А те, у кого, допустим, как у меня, огромное количество всяких разных задач в телефоне, там, соцсети и всего прочего, помимо миллион подписок на самые разные приложения, которые помогают в работе, ну, как бы, да. Плюс революционная перемена, переменная диафрагма в камере. 48 мегапикселей. Так. Три камеры по 48 мегапикселей с оптическим зумом. Раньше у нас было сколько там, подожди, сейчас тебе скажу, было 4x, сейчас 8 или 32, что-то такое.
0: А сейчас набегут, по-моему, любители пиксель.
1: То есть ты можешь снимать контент кинематографического уровня на ходу, и то, что, допустим, я видела, да, что твой телефон шикарно снимает Луну.
0: Не, мой, кстати, не очень хорошо снимает. Есть специально заточенные телефоны, которые прям предназначены.
1: Вот-вот, да, к примеру. Но в том, что касается качественной видеосъемки, киношного, прям такие качества, которые можно слить в компьютер, смотреть на полном экране, она не пойдет пикселями, не размажется и так далее, здесь, конечно, ну, это, ну правильно, революция в этом деле. Вот. Так что для тех, кто создает контент, работает в соцсетях, это все-таки рабочий инструмент, который себя каждый день окупает. Плюс автономность. Наконец-то iPhone выпустил аккумулятор, который держит заряд до 2 дней активного использования. То есть 36 часов воспроизведения видео. Ну, то есть можно не бегать уже с пауэрбанками, 4 в рюкзаке, как я это делаю, или искать розетку постоянно каждые 2 часа. Да, но насколько этой батарейки хватит, пока никто не говорит. При этом, при всем. Такие дела, да.
0: Что тут скажешь?
1: Задумался. Не знаю, что
0: задумался
1: тут сказать.
0: Задумался я о том, что есть такое количество переменных всяких факторов в телефонах. И вопрос, насколько они... Я задумался о себе, вот насколько они нужны мне, допустим. Есть всякие приятные, конечно, плюшки. Но насколько это приятнее годового запаса масла?
1: Вот не уверен, не знаю. Давайте еще подумаем, друзья, по этому поводу. Ждем ваших мнений. Дорогущий новый iPhone или чего-нибудь для себя масштабное. На 2.

0: The Best. The Best.
1: Позвони мне на новенький айфон цвета моей сегодняшней курточки.
2: Цвета твоей мечты? Давай
1: зачем?
2: Прямо.
1: Нет у меня таких мечтов.
2: Мечтов?
1: Курточка нет. Гораздо оказалась. Mm-hmm. Тем более курточка размеры. Все-таки XL, как ни крути. И даже застегивается. Так, Артем, да-да. Я тебе хочу сказать, что я тут поковырялась в ученых. Так. С точки зрения, конечно, не анатомии, а с точки зрения их исследований, их этих ученых. И выяснилось, что есть такая штука, эффект Веблена.
2: Первый раз слышу это такое.
1: Да, значит, эффект Веблена или демонстративное потребление. Это классический экономический и социологический феномен, описанный еще Торстейном Веблином.
2: Так и думал.
1: Да, вот Торстейн Веблен, его так этого ученого зовут, основоположник политической экономии, институционального направления политической экономии.
2: Угу.
1: Вот он...
2: Звучит красиво.
1: В 1857 году еще родился, доктор философии, в общем, такой весьма интересный был публицист и, главное, футуролог, да. Футуролог, то есть он предсказывал всякое такое разное. Так вот, еще тогда, в те годы, описал, что люди... Ну, суть в том, в общем, его исследований, что для определенной категории людей высокая цена товара является его главным достоинством.
2: Я знаю прекрасно таких людей в немалом количестве, если честно.
1: Соответственно, покупка сверхдорогого какого-то гаджета, который тем более все видят, потому что у всех сейчас в руке этот гаджет, это способ подчеркнуть свой статус и заявить о финансовом успехе и самоутвердиться в обществе.
2: Ну, то есть это классическая ситуация, когда человек говорит не «дайте мне вот это вот по характеристикам, а вот этот, который дороже мне, пожалуйста».
1: Да. Причем, что самое интересное, что изначально, как бы, да, этот эффект распространялся реально на людей, которые, ну, скажем так, достаточно состоятельные для того, чтобы эту состоятельность демонстрировать. Ну, там, да, у кого-то это раньше были там туфли, очки,
2: ну, да,
1: и так далее, да. Ну, чем ты еще можешь продемонстрировать? Дорогой автомобиль, да. А сейчас это, к примеру, телефон. И я тебе вот что хотела сказать, что потихонечку этот эффект перешел в средний класс, а потом и в ниже среднего класса потребителей.
2: Mm-hmm. Это вот доходах. Это вот покупка 18-го и питание лапшой быстрого приготовления потом,
1: вот,
2: в течение года. Классика.
1: То есть, когда ты в метро видишь человека с новым айфоном, но в рваных, простите, кроссовках, да, не от Баленсьяги, потому что Баленсьяга в прошлом году выпустила как раз коллекцию рваных кроссовок, которые вот как раз по цене почти, вот, два кроссовка по цене одного айфона. Нет, ни в коем случае, а именно вот, ну, вот потому что вот так. Потому что.
2: Да, не думайте, что это человек, который может тебе такие айфоны позволять там раз в полгода.
1: Ну, а что ты с другим будешь делать? Он же специально этот выпускался, чтобы дольше носить.
2: Ну, слушай, ты знаешь, я ведь концептуально ничего не имею против того, чтобы люди тратили там деньги на какие-то дорогие вещи. Но вопрос возникает в том, что очень часто человек это делает и не использует, не знаю, больше половины всего того, что есть в этом телефоне. То есть он прекрасно бы, ему подошел бы другой телефон. Ради бога, не буду считать чужие деньги. Но смысл? Какой сенс в этом всем?
1: Ну, не знаю, какой это сенс. Ты знаешь, когда человек покупает дорогую машину, он же тоже не пользуется, наверное, всем.
2: Ну, здесь другой вариант, мне кажется.
1: Ну, давай, все-таки, поговорим.
2: Человек понимает, для чего ему это нужно. Опять же, либо это определенный уровень комфорта, либо это определенный уровень мощности двигателя, который ему хочется чувствовать, так сказать, под капотом.
1: Вот мы дошли до следующего исследования. Так. Это прагматичный расчет и инвестиция в комфорт. Угу. С точки зрения поведенческой экономики, часть покупателей дорогой техники руководствуется не столько понтами, сколько рациональными аргументами.
2: О, вот это вот то, что мне интересно.
1: Даже если они переплачивают за бренд. Смартфон, допустим, это устройство, которое люди используют сотни раз в день, вот, для работы, там, навигации, съемки, для общения. Покупка топовой модели воспринимается ими как долгосрочная инвестиция. Вот мощный процессор, качественные материалы, и как бы 4-5 лет прослужит без ремонта в хорошем
2: случае. Вот это
1: случае,
2: я, да? Этот потребитель.
1: Вот. То есть это как бы уже совсем другое. Есть между ними еще приверженцы социальной идентичности и потребности в принадлежности.
2: Так.
1: Это вот для молодежи, да, и представители определенных социальных групп, как символ, знаешь, помогающий, угу, вот, проецировать желаемое.
2: Я тут.
1: Да, вот в этом... чувствовать себя частью определенного круга. Вот я тоже здесь, я тоже такой. И есть еще компульсивное покупательское поведение. Это склонность вот к покупкам «все берут, я беру». и как бы я потрачу на технику сумму, которая превышает разумные пределы, но зато это будет новинка, у меня будет новая, понимаешь, вот быстрее, вот стресс, самооценка поднимается, пусть ненадолго, а потом надо выплачивать кредит, и ты такой... Продам. Вот. Есть еще вот такие вот дела.
2: Да.
1: Что думают наши слушатели? Значит, что выбираете? iPhone или чего-нибудь полезное? Ну, iPhone тоже полезное, но тем не менее.
2: Виталий говорит. Помните результаты моего маркетингового курса? В 70% в айфоне Samsung, а скоро больше, так как яблоко меняет камеры от Sony на Samsung.
1: А, пожалуйста.
2: Пожалуйста. Интересно. И процессоры делают на одном заводе, не буду говорить где.
1: Галина говорит, доброе утро, я за отдых вместо вот этой компульсивной, импульсивной покупки. Спасибо, говорит Ромашка, у меня Samsung S26 Ultra, вот. А двушечку мы потратим на пошив одежды XXL.
2: О чем мы говорили сегодня утром?
1: Ну, я скажу вам, что Samsung S26 Ultra не намного уступает. Так, Галина, Юлечка говорит, а есть тех людей, для которых телефон нужен, чтобы позвонить и написать? Вот. Нет ничего лишнего. Нет у меня ни в Инстаграме, ни во всяких других соцсетях. Радиокартина приложения установлена только. Это исключение, чтобы вас слушать в дороге.
2: Пожалуйста, славян из Нордхэма.
1: Вот вам точно, Галина, вторит. Не нужен.
2: Да, я за пиво и кнопочный Nokia. Мне телефон нужен, чтобы позвонить.
1: Еще,
2: славян,
1: да.
2: Вы как премиум-подписчик должны помнить, что возможность установить приложение «Радиокартина» все-таки должна
1: быть. На кнопочном
2: быть.
1: Nokia тяжеловато.
2: Кстати, новые кнопочные телефоны все-таки с экранами, с такими крупными, да, они, там есть возможность ставить приложение. То есть это нечто среднее между кнопочным телефоном и смартфоном.
1: У меня у подруги кнопочный телефон. Я тебе
2: приложение
1: скажу,
2: есть
1: честно.
2: «Радиокартина»?
1: Есть у нее приложение «Радиокартина». Я тебе больше скажу, у нее даже мессенджеры некоторые установлены. То есть как бы вот в группах мы там спокойно вот общаемся. Только, говорит, мне время надо, чтобы зайти.
2: Угу. Прекрасно.
1: Ну, вот у нее такой вот...
2: компромисс.
1: Кнопочный. Почему? Потому что она человек с особенным отношением к миру. Вот. И для того, чтобы ее от работы, от ее серьезной работы не отвлекали всякие разные вот эти вот штуки, она вот лет 5 назад отказалась от всего этого, перешла на кнопочный телефон и полностью погрузилась в то, чем она занимается. У нее получается превосходно.
2: Ну и прекрасно. Молодец.
1: Да. Иван из Ростова здоровается с нами. Всем желает доброго утра. Здравствуйте, Ваня. Элина.
2: Говорит, присылает нам фото. Шикарно.
1: Элина со мной в одном цвете. О, все, я иду к вам. Мы сегодня девочки в Бургунде. Посмотрите, говорит, как я, не сговариваясь, пришла в офис в модном цвете нового айфона. У меня сегодня Total Look Бургунди. Ну и наклеечка на тумбочке. А как вам наклеечка?
2: Шикарная.
1: День стал добрее.
2: У меня только один вопрос. Слушай, а есть разница между Бургунди и Марсалой?
1: Конечно.
2: Да?
1: Ну, да, все. Там как минимум два оттенка.
2: Потрясающе.
1: Ну, Марсал чуть темнее, Бургунди чуть светлее, Марсал чуть краснее, Бургунди чуть коричневее.
2: Но ты можешь, я постараюсь запомнить.
1: Можешь отличить, допустим, Каберне от Мерло?
2: Ну, ты сравнила.
1: Вот где-то вот туда нужно смотреть. Мерло немножечко другого оттенка. Да.

Добрый Морген Шоу способствует легкому и непринужденному пробуждению. Оказывает ободряющее воздействие. Повышает иммунитет. Улучшает работоспособность. При прослушивании не переключаться. Не является лекарственным средством и не продается в аптеках. Побочные эффекты вызывают привыкание. Добрый Морген Шоу. Ведущие Геннадий Чекан и Артем Николаев. Начало оздоровительного сеанса. Четверг, 8 утра. Радиокартина.

0: Радио «Картина». Музыка для всех.
1: The Best. The Best. Утром.
2: Ну что, товарищи, подведем итоги. Лен Ильи пишет: «Доброе утро всем. Считаю, что иметь новейший iPhone для меня лишнее. Мой старый Samsung отлично справляется с моими запросами, поэтому мы сейчас творцы».
3: Пожалуйста. Прекрасно.
2: Справились, да. Ну что, друзья, давайте подведем на самом деле итог. Посмотрим. Большинство наших слушателей проголосовали за то, чтобы что? Правильно.
3: Все-таки за выбор чего-то.
2: Ну, за выбор чего-то вместо. А в нашем телеграм-канале, значит, в анонимном опросничке 88% посчитали, что лучше вечный проездной машины, чем этот кусок кремния в наш. Вот, и 22% проголосовали за технологии, только технологии, только...
3: Ничего, кроме технологий.
2: Хардкор. Ну, а чё бы и нет. Технологии, это тоже неплохо. Так, ну, Артем, я так тебе скажу. Конечно, технологии – это хорошо. Если уж так их ставить, технологии против жизни, да. Ученые нам все популярно объяснили с точки зрения психологии. Покупка флагманского смартфона за полторушечку-двушечку – это классический эффект Веблина. Да, так
3: я о котором ты сегодня рассказывал.
2: Да, да, эффект Веблина. А вот, погода, где-то погоня за статусом, способ снять стресс через шопинг. Социологи кивают на престиж со своей стороны, маркетологи на мощнейший процессор. Но когда мы смотрим на реалии, да, на подорожавший проездной, на дефицит одежды плюс сайз, цены на продукты и так далее.
3: Что выбор не так очевиден.
2: Выбор становится по-настоящему философским. Так что... Пока, понимаешь ли, кипят страсти, истина, как всегда, посередине.
3: Конечно.
2: Да. Главное – оставаться на связи и иметь возможность установить наше мобильное приложение, чтобы вы не выбрали. Писать нам сообщение с нового айфона или, не знаю, из автобуса. Со
3: с кнопочного телефона.
2: С кнопочного телефона. Нам, на самом деле, все равно главное, чтобы писали.
3: И главное, чтобы мы знали, что вы с нами, что вы нас слушаете и что...
2: А теперь давай посчитаем, сколько премиум подписок годовых можно на...
3: Сколько людей осчастливить можно.
2: Да. Сколько человек может за один новый iPhone подписаться...
3: До 1000?
2: На премиум. О, пожалуйста. Все очень просто. Так что, друзья... Давайте смотреть на реалии трезвым взглядом. Ну, если у вас есть возможность, мы за вас счастливы, рады и ни капельки не завидуем. А если у вас нет желания, допустим, да,
3: и вы тоже... используете на любом другом более простом телефоне, мы тоже очень рады,
2: мы
3: что
2: вы с нами.
3: Мы
2: тоже очень рады. В любом случае, мы рады. Вот так. Впереди у нас битва за эфир. Не выходите далеко.

0: еще.
1: Время года. Осень. Радио «Картина».
2: Ретроградный Меркурий продолжает идти по знаку Стрельца, и это значит, что всем нужно сегодня быть внимательными на дорогах.

0: Es ist ganz normal, ein Mensch zu sein.
1: Реклама на радио «Картина».
2: Я то, что надо.
3: Знаешь что, может, ты полы помоешь, а я телевизор посмотрю.
4: Да легко. Я купил новую Bonus Primo Premium. Она такая эффективная и простая в уборке, что я закончу еще на начальных титрах твоего сериала.
3: Не верю, пока сама не попробую.
4: Вот и попробуй.
5: Bonus Primo Premium. Домашние заботы больше не в тягость. Справится каждый. Подходит для всех поверхностей, включая самые прихотливые. Абсолютно безопасно для детей и домашних питомцев. Заказывай прямо сейчас на bauhaus.info и на obi.de. Bonus Primo Premium. Быстро, просто, чисто.
1: Рекламная служба «Радиокартина». Плюс 49 611 88 096 241.
6: Битва за эфир. Слушай, угадывай, голосуй.
3: Состояние Илона Маска вновь превысило 1 триллион долларов.
4: Молодец какой. Наверное, продал айфон свой.
3: Да, а не один. А мы с вами, друзья, по-прежнему гадаем, ИИ или не ИИ, и спрашиваем, как тебе такой Илон Маск. Сейчас мы вам представим, как обычно, в битве за эфир два трека у нас сегодня соревнуются.
4: Один из них ИИшный, а второй очень даже человеческий.
3: А второй не очень ИИшный. Который из них ИИшный, который не ИИшный, где ИИшница? Предстоит выяснить вам и заодно сказать, какой из них вам больше нравится. Ну, да. То есть, вот это ИИ мне
4: что-то,
3: не нравится.
4: Что-то
3: хочу
4: мы послушаем.
3: Живого. Да. Что-то один из них мы послушаем, такой вот как бы, как Вацлав проспал, только по-ишнему. ИИшнему.
4: Да.
3: По-нынешнему ИИшнему. Ну что, рискнемтес, друг мой?
4: Пожалуй, пора.
3: Я хочу представить вам песню, Артем.
4: Да-да.
3: Сегодня вообще две песни, обе на сказочную тематику.

0: можно я следом?
1: Жив горшок, все, погнали.
0: Нацепил значок Киша. Так, друзья.
1: Еще у нас есть сказочная история.
0: Следующая сказочная история — это история про красную шапочку. Угу. Вот, предлагаем вам послушать и ее в том числе. Специально вступление не убирала, чтобы запутать.
2: Здесь каждый знает, как надо идти, куда не смотреть и кого не спасти. Здесь жизнь объясняют спокойным тоном, и ты не заметил, что стал фоном. Один все считает, так проще дышать, другой все идет, но боится начать. Третий живет, будто все уже было, и тихо стареет в удобной могиле. Все говорят.

0: Я увлеклась, извините.
1: Ну, понятно.
0: Итак, друзья, что по вашему мнению из этого двух, из этих двух композиций?
1: И что бы вы хотели послушать?
0: И при этом, что бы вы хотели послушать, да.
1: Из этих двух, потому что не исключено, что кто-то скажет, этот трек и, а вот этот настоящий, но послушать я хочу
0: хочу наоборот послушать настоящий.
1: Поэтому вполне это можно сочетать.
0: Так, полностью вам доверяем выбор, потому что, как по мне, обе вещи хороши,
1: Алена из Ростова начала и пишет нам, колобок не человек, Алена, и абсолютно правда, колобок это хлеб.
0: Колобок это хлеб, да. Хорошо.
1: Татьяна Николаевна из Крозвинкеля сообщает нам, что по ее мнению, первый трек, вот «Колобок», тоже не человек, то есть это ИИ.
0: Окей, что выбираем, девчонки? Дима пишет, что «Колобок» точно ИИшка, а шапка в натуре.
1: Так, Виктор говорит, первый ИИшница, неплохо, прикольно. То есть как бы и определяет, кто из них кто, но и как бы голосует за то, чтобы послушать про Колобка.
0: А Аленка Шмидт говорит, первая, конечно же, песня ИИшная. Всем привет, привет, Ален. Так, Ромашка.
1: Ромашка, я думаю, первый вариант это ИИ, очень веселый, я такую музыку люблю. А второй вариант, все-таки, мне кажется, поет человек.
0: ИИшный Колобок. Красная шапочка, говорит Маруся, не ИИ. Доброе утро всем. Хорошо.
1: Так, Света говорит, доброе утро, второй ИИшка, а послушать первый.
0: А как? А? Понимаешь? Настоящий, конечно, хочу послушать. Про красную шапочку, говорит Татьяна Николаевна.
1: А Маруся говорит, согласна, обе вещи хороши.
0: Да. Оля из Гульденштедт, доброе утро, Юля, Артем, все, кто с нами. Я думаю, первая, хотя не уверена, оба тянут на настоящий. А я хочу послушать первую. Угу. Татьяна из Зарцберга, первый ИИ, и послушать хочу про Колобка.
1: Так, Людмила, доброе утро. Всем, мне кажется, что про Колобка это ИИ.
0: Угу, Дима из Крушенбройха, всем привет. Привет, Юля, Артем, поздравьте меня. Я наконец-то победил этот вредный гаджет. Я достала премиум подписчик.
1: Поздравляем,
0: Дима!
1: Это прекрасная новость.
0: Какая новость достойная аплодисментов.
1: Ну и кроме сообщения этой прекрасной новости, Дима нам говорит, что красная шапочка это настоящий исполнитель.
0: Колобок хочу.
1: Но колобок хочу.
0: Андрей из Дармштадта, мне кажется, первая песня да ИИ, ее и хотелось бы послушать.
1: Виктор Мельничук за Колобка, всем привет.
0: Я ведь не сомневалась, что мы с вами будем за то, чтобы Колобок ушел в панк-рок на пару. Так, Виталик, как наш финский, первая песенка была лучше и веселее, жаль, что ИИшница.
1: Алена говорит, хлеб ИИшный, давайте его.
0: Дима, я Колобка бы послушал.
1: Принято. Роман Гильс на связь. День добрый. Я думаю, что красная шапочка это ИИ.
0: Угу.
1: Женек говорит, Колобок в стиле Газманова это ИИ.
0: В стиле Газманова. Ну что, друзья, большинство из вас были правы. Действительно. Давайте начнем с красной шапочки. Рок-группа ISB.
1: Так.
0: Из СБ. Лидер-основатель Иван Стришинский. В 2015 году собрались. Ребята играют инди-рок-альтернативу. Коллектив из Москвы. И очень такие, знаете, интересные ребята, потому что у них очень глубокие песни с хорошим смыслом. Дружат очень плотненько с певицей Асей.

0: И у них даже есть совместный трек «Две звезды», часто выступают во всяких разных ДК, так сказать. Ну, какие сейчас ДК, ну, ясное дело, что на всяких разных концертных площадках, угу, таких вот...
1: Но в ДК это красиво звучит.
0: Не очень крупных, в своих кругах популярны, очень даже интересная команда. У них уже на данный момент есть материалы на первый альбом, но пока они первый альбом еще не выпускали.
1: Да.
0: Вот, это ISB. А что касается, это второй трек. А что касается первого трека, «Байки Киберлешего» называется этот ИИ-проект.
1: И уже как бы название подсказывает нам. Киберлеший, он чуть-чуть не настоящий.
0: Да. У «Байк Киберлешего», по-моему, есть еще куча песен. «Баба-Яга», «Кикимора», «Морской дьявол». Сейчас тебе еще скажу, кто там есть. «Буратино», «Насмотрелся»,
1: короче,
0: «Тарантино».
1: Про самых разных сказочных персонажей они поют.
0: «Домовенок Неформал», «Становление Лешего», потом что? «Око Саурона», «Призрак Анархист», «На картинах Босха», «К лету в тайгу», что там, «Бар», «Болотный свет». Ну и, собственно, «Колобок ушел в панк-рок».
1: Да.
0: Да. Видимо, тоже как-то проникались творчеством группы «Король и Шут». Ребята, которые писали стихи. Вот, и решили, что пора бы сделать и проект, который будет полностью вот этому всему делу посвящен. Что, будем слушать «Байки», ну,
1: конечно,
0: Киберлешего?
1: Само собой. «Колобок»? Проголосовали за него наши
0: ушел
1: слушатели.
0: Ушел в панк-рок.
1: Говорит, жив горшок.
0: Да. Витя, мы сейчас вернемся, хорошо? С такой новостью.
1: Отдельный.
0: Витя меня испугал, мне сердце остановилось, а мне сколько? Витя, подожди.
2: Битва «Зыфир». Слушай, угадывай, голосуй.

0: Необыкновенный вторник.
1: Как по мне, талантливо сделано, но... Ну, хорошо же сделано.
2: Точно.
1: Я говорю,
2: Артему,
1: вот если бы ребята писали реальные альбомы там, или реальные песни, заколебались бы. Там
2: куча времени бы ушло.
1: И скрипочка тебе, и все. Дорого. Да. А тут сели, собрались, привлекли. И ясно, и тебе, и мне, допустим, да, что вот такого плана трек написать, не владея музыкальной грамотой.
2: Нет, ну, конечно, тут...
1: По-моему, как бы...
2: Крайне затруднительно.
1: Это случайно может повести, а учитывая, что у них там сколько, 19 песен или больше, то тут случайностью и не пахнет. Ну, тоже искусство. Тоже искусство, как и та вещь, которую будем слушать сейчас. Тоже, между прочим, искусственным. Точнее, как, есть официальный музыкальный лейбл, да. Но при помощи средств...
2: Искусственного интеллекта.
1: Да, искусственного интеллекта.
2: Созданы эти треки.
1: Чё почём, хоккей с мячом, говорит Ленар, да. Дима говорит, колобок, красава, да? Да. Но еще одного красавчика сейчас будем поздравлять. Я же говорю, у меня же сердце остановилось, ты посмотри. А
2: так
1: какой
2: скромно,
1: торт?
2: Скромно так написал человек, а ты
1: скажи,
2: посмотри.
1: Скажите честно, это Амалия делала? Вот это же не торт, это
2: шикарно.
1: Произведение искусства. Блин, класс.
2: А по поводу торт-то пишет нам Виктор Мельничук. Юля, Артем, мне сегодня 50 лет. Поставьте, пожалуйста, мне песню. Ёлки-метёлки.
1: Витя, я прошу прощения, но, по-моему, 34, не больше, да?
2: Ну, 35, что-то юбилей у человека.
1: А, точно, юбилей, простите. 35, да. Как по мне, да? Ты согласен, Артем?
2: Вить, мы поздравляем просто от всей души, серьезно. Это классный день, классный повод, хороший человек. Почему бы не поздравить, не пожелать всего самого-самого наилучшего?
1: Хорошего человека должно быть много, хотя бы по паспорту.
2: Да.
1: Да, потому что во всем остальном, как по мне, Виктор, достаточно, самодостаточен. Все есть, пусть будет немножечко больше, чем есть возможность расходовать. Не тратить, а расходовать. Немножко больше здоровья, немножечко больше денег, чуть-чуть больше счастья.
2: Перспективы мирного неба над головой.
1: Да.
2: Уверенности в завтрашнем дне, чего нам всем не хватает. И, конечно, почаще улыбаться и оставаться все время с нами.
1: Витя, мы вас любим. Всем тут сердечно спасибо за многие годы рядышком. Пусть все-таки будет.
2: Продуктивные годы.
1: Продуктивные, конечно. С днем рождения.

0: Радио «Картина».
1: Это «Осень в кайф», если мы с вами все вместе здесь рядышком. Так, у нас еще есть одно поздравление. Владимир, дорогой наш, спасибо за дорожечку уже солнечную, красивую. Но вот вчера мы выяснили, и сегодня продолжаем выяснять, что если у вас гаснет экран смартфона во время записи голосового сообщения, то оно дальше не записывается. Вот, да. Поэтому мы послушаем начало и поздравим, конечно, вот насколько расслышали.
2: Добрый день. Здравствуйте. Я, как всегда, с вами. Свата Борисенко. Сегодня юбилей 60 лет. Поздравляем. Счастья, здоровья, всего хорошего. Ну и пух. Все мы, Конопенко, Русман, Куликовы. Поздравляем тебя, Серега. Всего самого хорошего. А также дети, внуки.
1: Вот, здесь прерывается.
3: А может быть, и правда, просто дети и внуки поздравили, да и все.
1: Да, так что, Сергей, мы вас поздравляем с таким прекрасным праздником. Вместе с Владимиром из Нонштадта, который, как всегда, за рулем едет, поэтому говорит неспешно, чтобы не отвлекаться от дороги. Вот, не знаю, хотел ли какую-то Володь песню, но в любом случае поздравляем. А поскольку песня не заказана, предлагаю быстренько написать свою.
3: Конечно, мы это делаем каждый вторник.
4: Дихлофос. Потому что мы тоже травим.
1: Потравим немножечко своих внутренних гениев, заставим их чуть-чуть поработать. И сегодня на продолжение у нас строчка, в рифму которой есть огромное количество всяких разных продолжений. Как мне кажется, я уже в предвкушении. Вот такая актуальная.
5: С нами случилась осень.
1: Да, с нами случилась осень. Оригинал мы уже с вами подучили, подвыучили, поэтому хочется...
3: В том числе и на заправочках.
1: Да, хочется своих... Хочется своих продолжений. Ты зачем бежишь поперек в пекло? Владимир тут дослал, вы пока продолжайте. Володя, очень медленно.
2: С днем рождения, братуха. Ага. Не терять тебе ни пуха. Спасибо.
1: Пожалуйста.
3: Так.
1: Значит, будем еще это.
3: Будем группу Гранды слушать.
1: Гранды.
3: Да.
1: Не молчи, ищу песню.
3: Ну что, собственно
1: спасибо
3: говоря.
1: Спасибо тебе, да. Больше нечего.
3: Ничего, да. После того, что группа Гранды заказана, уже добавить.
1: Друзья, мы пока продолжаем строчку. С нами случилась осень.

0: Офос. Потому что мы тоже травим.
1: С нами случилось осень.
2: Так.
3: С нами случилась осень. iPhone 1 и 8. Вот такая версия от Виталика, да, мы сегодня говорили. Про новиночку от компании Apple как раз под этим номером. 1-8-18.
2: И еще одна актуалочка от Виталика. С нами случилась осень. Свинья на балконе не очень.
3: Да, ну так себе свинья на балконе. По крайней мере, суд решил именно так, что это не лучший вариант.
2: Ну и третья актуалочка от Виталика. По всем прошелся новостям. С нами случилась осень. XL расстегнуто мы носим.
3: Так, если вы думаете, что это все, то нет. Еще одна актуальная информация. С нами случилась осень. Халявный проездной важнее в опросе.
2: Согласны. Так, Маруся, тут как? С нами случилась осень, и грусть-то цыка нагрянула. Пойду-ка себе сварганю глинтвейн и включу Михайлова. Ну, все не в такт, но зато в рифму.
3: Получилась такая, немножечко... Ну, что-то какое-то народное такое, что-то в этом есть. Частушечное.
2: Да, это все Гин с Артемом виноваты.
3: Это точно.
2: Они вот берут каждый раз и с частушками перебивают. У меня есть вариант. Вариант,
3: давай.
2: Который, я же говорю, что ради этого варианта я, собственно, и всю эту историю придумала. Да. С нами случилась осень. Бензин по 2 будет по 8.
3: А, нет! Юля, ты что? Мы пока к этому не можем привыкнуть.
2: Ваши варианты продолжения ждем. Присылайте.

создаешь музыку с помощью нейросетей? Делись и искусством! Прямо сейчас присылай песню на наш электронный адрес. Напиши о себе. Мы возьмем интервью и представим твой хит в эфире уже в среду. Если слушатели накидают твоему треку множество сердечек, он залетит в специальный плейлист нашего приложения. Давай нам свою нейропесню и каждую среду в утреннем шоу «Артем в квадрате» слушай и искусство!

0: ВОЗ. Потому что мы тоже травим.
1: С нами случилось осень.
2: Ну, с нами случилась осень, что по этому поводу? Думаете, вы бы уже выяснили, еще один вариант был?
3: Да, Андрей пишет, с нами случилась осень, а мы тут дихлофосим. Ну, не поспоришь, конечно, с этим утверждением, действительно, этим и заняты. И вот Марусь тоже комментирует, говорит, точно, думаю, а точно, что это меня в частушечный лес тянет, а это скоморохи, они же только в четверг будут.
2: С нами случилась осень, знаешь, наверное, пить никогда не бросим.
3: Что ж такое-то?
2: Пару грибов найдем все же между сосен.
3: Это вполне уже реально, только будьте любезны, люди, которые... Как там? Люди, которые постят свои фото в соцсетях с грибами свежесрезанными. Вы хоть на следующий день что-нибудь постите, пожалуйста.
2: Я сегодня еще не постила, да. И наш с Артемом уход будет молниеносен.
3: Ну, вот еще вот Маруся говорит, с нами случилась осень, не съел все кабачки, так брось их.
2: Отдай соседям кабачки, не мучайся, Маруся. Угу. Кабачки предназначены, они, знаешь, как котята, которых очень много, и ты начинаешь раздавать соседям.
3: А вам котеночек не нужно, чтобы в магазине на кассе у кого-то спрашиваешь, так, у меня знакомый недавно так собаку приобрел. Вы на кассе спросили, вам собака не нужна? Давайте.
2: Котеночка, да, кабачок, вам кабачок не нужен, и раздаете все с нами. Случилась осень. И все. До свидания. Пошли, Артем.
3: Пошли. Это ты со всеми прощаешься? Или
2: все прощаются.
3: Друзья, заканчивается на этом шоу «Обыкновенный вторник». Совсем скоро будет короткий выпуск новостей. После этого 2 часа музыки. Ну, а дальше...
2: после этого, конечно, Алису Спаскую в эфир попросим.
3: Ну да. Вот такая случилась с нами осень.
2: Да, ее любимая Мэри Краймбери как раз. Друзья, потом выпуск новостей, 2 часа тишины. В эфире. Ну как тишины? Никакой болтовни, только музыка. Никакого хардхора.
3: Хардхор.
2: Да. Потом появится Алис Спаская, но вечером сегодня что, у нас вторник? Если Анатолечка, красотулечка выздоровела, то пара баб случится. Пока мы не знаем. Ждем. Всем пока.
3: Пока-пока.

0: начинается.
1: Служба новостей. Радио «Картина».
2: Здравствуйте, вы слушаете новости на радио «Картина». Министр экономики Германии Катерина Райхе выступила в защиту своей стратегии по обеспечению страны топливом на фоне критики из-за уровня заполненности газохранилищ. Изначально ведомство заявляло об отсутствии необходимости в дополнительных закупках, несмотря на умеренные показатели резервов. Позже государственная энергетическая компания «Сефе» все же получила прямое распоряжение о приобретении дополнительных объемов газа. В немецком экономическом ведомстве подчеркивают, что это решение является плановой мерой предосторожности, а не признаком просчетов при оценке текущего положения на энергетическом рынке. Власти Германии настаивают, что ситуация находится под постоянным контролем, а стабильности снабжения потребителей в текущем сезоне ничего не угрожает. Подобные корректировки планов закупки топлива названы стандартной практикой оперативного реагирования. Более 100 тысяч сотрудников Volkswagen в Германии могут столкнуться с сокращением льгот и дополнительных выплат. Автоконцерн расторг 10 из 13 действующих тарифных соглашений с профсоюзом IG Metall. В частности, они касаются рабочего времени, отпусков, надбавок, дополнительных выплат, оплаты по квалификационным группам и некоторых социальных гарантий. Изменения могут коснуться около 130 тысяч работников автоконцерна в Германии. Первые последствия могут проявиться с 1 января следующего года. Однако автоматически лишать сотрудников всех их действующих льгот уже с этой даты Volkswagen не может. По немецкому законодательству условия расторгнутых тарифных соглашений продолжают действовать, пока стороны не договорятся о новых правилах. Volkswagen объясняет решение необходимостью сокращать расходы на фоне усиливающейся конкуренции, в том числе со стороны китайских автопроизводителей. Профсоюз назвал решение ударом по сотрудникам и готовится к жестким переговорам. При этом важная гарантия занятости, заключенная Volkswagen и профсоюзом до конца 2030 года, пока остается в силе. Именно ее Volkswagen в этот раз не расторгнул. Новые переговоры между концерном и профсоюзом должны продолжиться во второй половине октября. Индийский пилот Смит Мачхар впервые подробно рассказал о нападении второго пилота во время рейса Fly Dubai из Дубая в Тель-Авив. По его словам, Хамам Эль-Хамами сначала попросил несколько минут на молитву, а затем неожиданно напал на него сзади с аварийным топором. В разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Мачхар рассказал, что из уважения не оборачивался во время молитвы коллеги. Спустя несколько минут он внезапно почувствовал сильный удар по затылку. Сначала он подумал, что самолет получил повреждения, но удары продолжились. Тогда пилот понял, что Аль-Хамами атакует его сзади. В ходе борьбы Аль-Хамами удалось на некоторое время закрыть дверь кабины. Мачхар, несмотря на тяжелые ранения, собрал силы, добрался до двери и открыл ее. На помощь пришли пассажиры, которые скрутили и связали нападавшего. Самолет совершил экстренную посадку в Табуке, это Саудовская Аравия. Из-за суматохи произошла курьезная ситуация. Бортпроводники сначала попытались освободить второго пилота, полагая, что он оказался в беде. Лишь затем экипаж понял, что произошло на самом деле. Тем временем продолжается расследование того, каким образом гражданин Амана Аль-Хамами вообще оказался вторым пилотом рейса в Израиль. Оман и Израиль не имеют дипломатических отношений. Выяснилось также, что Аль-Хамами уже летал в Израиль за неделю до нападения. Мюнхенский Октоберфест в этом году посетили 7,5 миллионов человек. Это больше, чем когда-либо за всю историю фестиваля. Предыдущий рекорд составлял 7 миллионов 200 тысяч гостей, был установлен в 2023 году. 191-й Октоберфест, который заканчивается сегодня, длился 16 недель. Особенно много людей пришло в будни, и в первую неделю посещаемость с понедельника по четверг выросла на 19%, а во вторую на 29% по сравнению с прошлым годом. Выросло и потребление пива. Посетители выпили около 7 миллионов литровых кружек. Это на 3% больше, чем годом ранее. Продажи еды увеличились примерно на 2-3%, а на отдельный исторический Октоберфест пришли 447 тысяч человек против 360 тысяч в прошлом году. В этом году праздник оказался омрачен несколькими несчастными случаями. В последний день 47-летний сотрудник аттракциона получил тяжелые травмы. Ему потребовалась реанимация на месте. Ранее в сентябре в результате различных инцидентов на аттракционах погибли 2 человека. Почти 200 человек остаются под медицинским наблюдением в Иркутской области после смерти сотрудницы противочумного института. 200 человек могли контактировать с 28-летней женщиной, которая умерла 2 октября в больнице Шелихова. 189 из них госпитализировали. Сейчас у контактных лиц признаков опасной инфекции не выявлено. Результаты лабораторных исследований отрицательные. Власти ранее сообщали о подозрении на особо опасную инфекцию, однако сегодня они изменили формулировку и добавили слово «возможно». Специалисты сообщили, что по результатам расширенных исследований у умершей погибшей была диагностирована пневмония неустановленной этиологии. В биологическом материале женщины не обнаружили микроорганизмов, связанных с ее профессиональной деятельностью. Также специалисты не выявили аварии при работе с патогенными микроорганизмами в Иркутском противочумном институте. В Шелиховской районной больнице введен карантин. В регионе продолжаются противоэпидемические мероприятия, а специалисты устанавливают точную причину заболевания и смерти женщины. Таким образом, на данный момент версия о чуме остается неподтвержденной официальными источниками. Автор банана, приклеенного скотчем к стене, итальянский художник Маурицио Кателлан снова оказался в центре внимания. В Берлине открылась его первая крупная персональная выставка Германии. Экспозиция под названием «Night» – «Ночь» разместилась в новой национальной галерее, знаменитом стеклянном здании архитектора Людвига Мисса ван дер Роэ. Здесь нет того самого банана, нет золотого унитаза Америка, который Кателлан создал несколько лет назад, зато есть другие работы, прославившие художника. Восковая фигура молящегося Гитлера и лошадь, подвешенная к потолку. Есть и новые произведения. Специально для выставки Кателлан создал работу, которая меняет привычное восприятие пространства галереи. Само здание становится частью произведения искусства. Кателлан уверен, что работает на границе юмора, провокации и серьезного разговора об истории. Выставка «Night» продлится в Берлине до 7 марта следующего года. В США в продажу впервые поступило мясо, напечатанное на 3D-принтере. 5 производителей, которые выращивают мясо в лаборатории, получили разрешение, и закон не требует, чтобы на этикетке указывалось, что его напечатали. Одна из компаний печатает мясо курицы, 2 другие – свинину, а еще одна – лосось. Все они получили одобрение Министерства сельского хозяйства США. Мясо птицы уже продают в ресторанах, но пока не в продуктовых магазинах. Лосось также одобрен государственными экспертами и уже есть в меню нескольких ресторанов. Компания, которая печатает свинину, получила одобрение Министерства сельского хозяйства США на маркировку и инспекцию, а продукция продается в сети супермаркетов в штате Окленд. Производители уверены, что к 2030 году искусственное мясо станет обычной частью ассортимента крупных сетей. Это были новости в эфире радио. Смотрите также «Картину дня» по будням в 13 и 19.00 по подписке «Картина ТВ».
1: Служба новостей. Радио «Картина».

0: реклама на радио «Картина».
1: Это здорово, это здорово, это очень хорошо.
2: Чайник закипел. А к чаю что-то есть?
3: Конечно! В Миксмаркт заехал, взял твои любимые пряники от Вольдемар Фёльгер.
4: Осень – время чаепитий. Сделайте их по-настоящему душевными с пряниками Вольдемар Фёльгер. Огромный выбор вкусных пряников, которые понравятся всей семье. Миксмаркт – ваше вкусное осеннее настроение.
0: Рекламная служба «Радиокартина». Плюс 49 611 88 096 241.

0: А хочешь еще больше музыки? Например, песни метров.
1: Пусть останется на память смесь духов и сигарет, тонкие браслеты серебряных монет.
0: Плейлист «Метры».

0: Новинка на картине.
1: Я радуюсь закатам и восходам, простой твоей улыбки по утрам. Входя вдвоем в любое время года, хочу делить стихи пополам. И мне не важно, где мы, важно, кто мы, что по пути добра.

Музыка не бывает старой. Музыка не бывает новой. Музыка бывает любимой. Радио «Картина».

0: Остановись. Посмотри, как падают листья. Радиокартина. Осенняя. Антидепрессивная.
1: Из окна красивый вид, солнце светит на лицо. Встать после 12, полежать еще часок. Потом завтрак и обед, после двух начала дня.

зверей раскатывали, утекает небо в ото, в никуда. Есть в закате что-то от апатии, следует со мной сквозь города.

0: Рано или поздно наступает такой момент в отношениях, когда... А, так вот почему его бывшая свалила. Кто сказал, что идеальных мужей не бывает? Вот у моей жены, например, очень даже идеальный. Женщины такие хитрые, что лежа у тебя на груди могут спросить, изменял ли ты, а потом ждать, когда твое сердце забьется быстрее.
1: Еще больше шуток в подкасте «Помело» в нашем мобильном приложении. Отправь любую друзьям. Улыбнитесь!

0: Создаешь музыку с помощью нейросетей? Делись и искусством! Прямо сейчас присылай песню на наш электронный адрес. Напиши о себе. Мы возьмем интервью и представим твой хит в эфире уже в среду. Если слушатели накидают твоему треку множество сердечек, он залетит в специальный плейлист нашего приложения. Давай нам свою нейропесню и каждую среду в утреннем шоу «Артем в квадрате» слушай и искусство.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало. Твоя любовь — это так красиво, твоя любовь этих тактов сила. Твоя любовь лишь мое светило, твоя любовь — это так

0: Это «Радиокартина». Новая песня.
1: Лишь любовь сохранит нас всех, всю планету и каждый город. Все придет с тем майским громом, скрипнет дверь твоего дома. Лишь любовь сохранит.

0: катится в том соль земли.
1: На радио картина Олеся Спасская, как башня.
2: Да, это я. Здравствуйте, дорогие друзья. А вот перед моим появлением в эфире была в лучших традициях Константина Меладзе написанная композиция. И это свежее поступление в нашей музыкальной базе. Геопика Валерий Меладзе «Соль земли» забирать по подписке премиум. Очень такая ух, хорошая, на мой взгляд. Композиция «Что вам нравится?» мы сегодня будем слушать, естественно, в рамках дневного интерактива. Вторник, 6 октября сегодня. До 17 часов я с вами, дорогие. И, конечно, сегодня накладывает отпечаток на мой эфир грустная дата. 35 лет сегодня без Игоря Талькова. В следующем часе обязательно уделю его истории жизни, его самым-самым любимым известным хитам «Время». Вы тоже можете подключиться. А пока зайдите в телеграм-канал «Гляньте». Специально для вас опубликовала последнюю, реально последнюю концертную запись и даже концертную песню, которую он исполнил буквально там за день до трагических событий на концерте в Санкт-Петербурге. Но об этом поговорим через часок. А пока еще одна новость, в данном случае хорошая новость. У Кати Чепик скоро концерты в Германии, целых 3 штуки. 3 концерта, 3 возможности встретиться с любимой артисткой. 16 октября в Кёльне, 17 в Аугсбурге, 18 в Штутгарте. Катя приглашает вас, друзья, на свои концерты, билеты на билет «Картина ТВ». Ну а прямо сейчас в нашем инстаграме «Радио Картина». И завтра, внимание, в 14 часов в дневном интерактиве мы разыгрываем билеты на концерты. 2 в инстаграме, 2 в прямом эфире. Поэтому есть возможность быть внимательными, слушать наши эфиры, чтобы ничего не пропустить. Ну и, конечно, сходить посмотреть на Катю вживую. Она уже, кстати, в Германии. И даже вчера, судя по ее сторис в инстаграме, заглянула в Париж. В общем, это к тому, что никаких отмен, переносов не будет. Катя обязательно для вас поет. Ну а прямо сейчас она в нашем эфире. Боже, я от этой песни уже пару недель, вот как она вышла, я от нее балдею. Жду ваши заявки, пишите.
3: У меня очень красивый зонт.

0: Каждый день с полудня и до 6 часов вечера в эфире «Радио Мессенджер». Передавай приветы, поздравляй, удивляйся историям. Мотивируй, жалуйся на шефа, подбадривай, обсуждай, вспоминай о родине, дари настроение, рассказывай о погоде, хвастайся. Фух. Признавайся в любви, замени скучные смайлики эмоциональными песнями, присылай фото и голосовые сообщения. «Радио Мессенджер». Пообщаемся. Внимание, редакция оставляет за собой право редактировать ваши заявки.
1: Так, я тут уже начала немножечко с вами общаться в Телеграме по поводу причин гибели Игоря Талькова. Ну, давайте чуть-чуть позже об этом мы в эфире тоже поговорим. Я совсем забыла вам, друзья, сказать, что в пересменку между утренним и дневным эфиром вы заказывали песни. И Лена была на связи, и Ксения, и Амалия, супруга, поздравляла с юбилеем. Ребят, ну, между 11 и часом по берлинскому времени заявочки не выполняются. Поэтому, если вы еще с нами, если вы хотите услышать свою песню, продублируйте заявку, я обязательно ее выполню. Пока же Алена. Молодец! Алена как часы на страже. Услышала отбивочку радиомессенджера, сразу присылает заявочку. Это хорошо. Добрый день, дорогая Олеся. Передайте, пожалуйста, привет всем чатовцам радио «Картина». Всем отличного вторника, замечательного настроения и хорошей погоды. И приглашает, судя по выбору песни, на утиную охоту. А что? А почему бы нет? Давайте услышим Александра Яковлевича Розенбаума. Запись живого концерта 2021 года.
2: Славня шура и легавая застыла чутко. Ай да выстрел. Только повезло, опять не мне,

не прощайтесь. Ну, даст Бог. До дня ВМФ. До скорой встречи. Все вернется, все вернется. А вернется, значит, будем...

много хороших песен по вашим заявкам, друзья, и не только, и по моим желаниям, хотениям, по велению нашего музреда, звучит в эфире радио «Картина. Дневной интерактив». Давайте, давайте, мобильное приложение, лайв-чат. В следующем часе будем говорить про Игоря Талькова, про его творчество и трагическую судьбу. А пока есть возможность заказать что-нибудь хорошее, любимое. Дмитрий из Ногинска говорит «Шатунов». И все, и больше ничего. Я выбрала песню в его исполнении еще из периода работы группы «Ласковый май». «Медленно уходит осень». Очень уж люблю. И раз вы, Дмитрий, не конкретного ничего не указали, выбираю я. Да, еще вы передаете привет семье Лакиза, Любови, Михаилу, Людмиле. Надеюсь, все правильно прочитала. Привет улетает. А мы услышим про осень, красоту из детства моего, в частности.

поддержали немножечко осеннее настроение. Владимир Крестовский и Виво, итальянская молодая интересная барышня с таким голосочком. Их версия «Проститься», можно их версию-то найти в том числе в альбоме «Иностранцы поют русские песни». Антон из Москвы приветствует меня, желает хорошего эфира, самочувствия, настроения и октября. Ай, спасибо. Говорит, что собирается с мыслями, что-нибудь напишет про Бундестим, про сборную Юргена Клоппа. Вот. Ну и заказывает песню, судя по всему, музыка искусственным интеллектом сгенерированная. Не все появляется в нашем эфире. Если вы имели что-нибудь в виду другое, дайте знать, пока я ничего не нахожу в нашей музыкальной базе. И Виталий, как нож финский, если, опять же, может быть, как-то по-другому песня у Prodigy называется. Не знаю, нет этой композиции, пока не вижу. Но от вашего имени всем шестипалатинским обитателям привет передаю, родному городу, которого нет. Шестипалатинск, привет, пишет Виталий. Всех обнял, всех люблю.

Антон говорит, ну тогда что-нибудь красивое, тихое, спокойное на ваш выбор. Я выбираю Стинга и Шарля Азнавура. Что может быть красивее и роскошнее? Love is new every day. Обязательно послушаем, но пока еще немножечко такого живого темпа от Вована «Ромашки». Заказывает Галина из Дюссельдорфа, здоровается со мной, говорит, что погода шепчет, последние теплые денечки, наслаждаемся. Настроение отлично, еще пару дней и в отпуск, готовлюсь вовсю. Вам и радиослушателям желаю замечательного дня. Спасибо. Предвкушение отпуска – это, конечно, хорошо. Причем не имеет значения, в июне ли, в августе ли или в октябре. Галина, готовьтесь. Я тебе

0: Музыка не бывает старой. Музыка не бывает новой. Музыка бывает любимой. Радио «Картина».
1: Love is new.

0: Раньше было так.
1: Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной.
0: А теперь так.

Только что слушали про друга, а Татьяна из Деггендорфа хочет поздравить подругу с днем рождения. Сегодня у моей любимой подруги день рождения. Как зовут человека? Татьяна, хочу пожелать ей здоровья крепкого. Это самое главное. Остальное все у нее есть. Мы с ней с самого детства вместе. И в садик, и в школу, и в Германии тоже вместе. 40 лет, и пусть наша дружба живет вечно. Можно песню? Классное сообщение. Ну и как подругу по имени не назвать? Ну как, чтобы мы знали, как красотку-именинницу зовут? Жалко. Будьте внимательны, дорогие радиослушатели. А пока мы вас, подруга Татьяна из Деггендорфа, поздравляем. Ирина ее зовут. Ирина.

мне нравитесь, взрослая женщина со следами от прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо, годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

0: четверг, 20:30. Вечернее шоу Олеси Спасской на радио «Картина».
1: И это наш 10-й сезон. Все, что мы так любим. Прямой эфир, живое общение и музыка. Как сказка, как чудо, как песня.

Уникальные голоса. Это участники группы Quattro. К 20-летию создания коллектива они выпустили альбом с лучшими своими произведениями. Как раз вот в минувший четверг, в старте 10-го сезона моего проекта «Я так чувствую», мы слушали группу Quattro. А еще много было разной интересной музыки. Со вчерашнего дня запись уже доступна к прослушиванию в офлайн. Там же все лежит в разделе программы. Я так чувствую, 10-й сезон. Теперь так и будет, что по четвергам мы с вами встречаемся в прямом эфире, а в понедельник я публикую запись для тех, кто пропустил. Просим любить и жаловать. Ну и вот эта песня, она, конечно, имеет историю. Какую уже, если захотите, послушайте в записи. А я подумала, что это неплохой мостик к теме, которую я готовила на сегодня. Сегодня у нас 6 октября, 35 лет со дня гибели, трагической гибели Игоря Талькова. Он был таким человеком масштабным, и чем дальше мы от начала 90-х, тем больше понимаем, какой он был рискованный, раскованный и отчаянный, и смелый, и свободный одновременно. Именно. И поэтому я подумала, а почему бы нет, надо все-таки посвятить время в эфире его творчеству. Дорогие, если вы захотите послушать «Чистые пруды», культовую песню в его исполнении, правда, не авторскую, да, это чуть ли не единственный хит в его репертуаре, который ему не принадлежит, он не написал эту песню, это Давид Духманов, естественно, автор музыки, а вы обязательно напишите, почему вам эта песня любо-дорого. Если захотите «Летний дождь» послушать, я тоже ничего не имею против, в этом часе все можно, но это песни, которые звучат часто, и вы много раз их слышали. А может быть, мы сегодня больше обратим внимание на те композиции, которые мало вам известны. Ну, например, вот «Маленький город», да? Есть такая композиция, и она во многом автобиографична, потому что родился Игорь Тальков в маленьком городочке Щекино Тульской области, куда после освобождения из тюрьмы переехала семья Тальковых. И его папа Владимир Максимович, и мама Ольга Юрьевна вместе с старшим сыном Владимиром, старшим братом Игоря, действительно люди, которые попали в свое время под репрессии, их род имеет корни дворянские, может быть, поэтому и Игорь потом так проявился в своем творчестве. Так вот, они пережили все прелести, в кавычках, репрессии, а когда вернулись, поселились в небольшом городке Щекино Тульской области. Там родился Игорь, там, собственно, прошло его детство, и он описывает, точнее, описывается эта история в его книге «Крестный путь» Игоря Талькова, да? Ну и вот эта песня «Маленький городок» посвящена его родине. Давайте послушаем авторство Игоря Талькова. Ну и вы помните, да, если вам тоже что-то захочется из его творчества послушать, напишите.

Мама говорила, что у Игоря всегда, еще в раннем детстве, была тяга к музыке. Иногда, говорит, он играл на детской гармошечке, которую брал из соседа. Родители заметили, что у сыновей есть вот способности, и они отдали их в музыкальную школу. И вот известный факт, что еще во время учебы Игорь начал писать стихи, а в старших классах вместе с друзьями организовал свою первую группу «Былое и думы». Как он красиво назывался. Позднее он вошел в ансамбль Тульской филармонии «Фанты». Школу Игорь Тальков окончил в 1974 году. После этого он поступал в ГИТИС, однако не смог сдать экзамен по литературе, как бы это ни звучало, друзья. Тогда пошел в ПТУ учиться на слесаря. Позже сменил еще два вуза, но высшего образования так и не получил. А как потом запел, а?

0: чтоб к тебе возвратиться.
1: Реклама на радио «Картина».
2: Это здорово, это здорово, это очень хорошо.
3: Знаешь что, может, ты полы помоешь, а я телевизор посмотрю.
4: Да легко. Я купил новую Bonus Premo Premium. Она такая эффективная и простая в уборке, что я закончу еще на начальных титрах твоего сериала.
3: Не верю, пока сама не попробую.
4: Вот и попробуй.
5: Bonus Premo Premium. Домашние заботы больше не в тягость. Справится каждый. Подходит для всех поверхностей, включая самые прихотливые. Абсолютно безопасно для детей и домашних питомцев. Заказывай прямо сейчас на bauhaus.info и на obi.de. Bonus Premo Premium. Быстро, просто, чисто.
6: Чайник закипел. А к чаю что-то есть?
7: Конечно! В Миксмаркт заехал, взял твои любимые пряники от Вольдемар Фелькер.
8: Осень – время чаепитий. Сделайте их по-настоящему душевными с пряниками Вольдемар Фелькер. Огромный выбор вкусных пряников, которые понравятся всей семье. Миксмаркт – ваше вкусное осеннее настроение.
1: Рекламная служба «Радиокартина». Плюс 49-611-88-096-241.
2: Это очень хорошо!
9: 4 ноября Игорю Талькову исполнилось бы 70 лет, а сегодня, 6 октября, годовщина его трагической гибели. 35 лет уже мы живем без Игоря Талькова. И сегодня в эфире по этой, ну, такой грустной дате слушаем его замечательные песни. 1976 года музыкант начал гастролировать в составе группы «Апрель». В дальнейшем он сотрудничал и с группой «Калейдоскоп», и «Электроклубом». И только в 1987 году появился спасательный круг уже после того, как «Чистые пруды» вышли в свет. А еще известно, что он поработал в коллективе Людмилы Сенчиной. И более того, у них даже там, кажется, были какие-то личные отношения. Не буду утверждать, но помню, что в рамках «Винила», я так чувствую, даже рассказывала эту историю. И мы слушали тогда вот эту песню «У твоего окна». Давайте сегодня ее тоже послушаем. Это задолго.

Усенчиной он работал, когда уже был женат. И даже когда у него был сын. В 79-м году Тальков познакомился со своей будущей женой Татьяной. Через год они поженились. В 81-м году у пары родился сын Игорь. Игорь Игоревич недавно, в прошлом году, дал интервью Ксении Собчак. Вот если найдете, посмотрите. Это, конечно, с одной стороны, безумно. Мне жаль его слушать. У него столько боли. Детство у него было... И у Игоря-младшего Талькова такой, таким, не сахар. Но в этом интервью, кто интересуется судьбой и старшего Талькова, и младшего, очень много полезной и, я бы даже сказала, документальной информации можно найти, посмотреть, выстроить для себя хронологию его жизни, творчества и, может быть, даже уяснить причины случайной, не случайной гибели в 91-м году.

Татьяна Зигендорфа говорит, да, в памяти Игорь Тальков будет всегда. Еще помню песни «Откуда ты взялась?». Но это вот та самая песня, называется «Моя любовь». В телеграм-канале я для вас как раз опубликовала последнюю запись с концерта 5 октября накануне в подмосковном городе Гжель, где как раз вот последнюю песню он как раз «Мою любовь» и пел. Татьяна, если нравится, можно зайти посмотреть. Там просто, конечно, невероятная архивная композиция, запись на расстроенной гитаре, но как же он звучит. Антон возвращает нас к песне «Я вернусь», к тому, как она актуальна сейчас. Это его визитная карточка. «Я вернусь» мы, конечно, в конце. В конце обзора обязательно ее услышим. Баварец настаивает на том, чтобы мы «Летний дождь» послушали. Прочитаю обязательно ваше сообщение чуть-чуть позже. Можем послушать, почему бы нет. Мне хотелось чего-нибудь редкого, но ладно. Ну и Окси говорит: «Добрый день, Олеся, интересная сегодня тема. Ну, день такой, не могла я обойти туда-то стороной. В свое время мне нравилась песня «Одинокий волк», послушала бы вновь с удовольствием. Тем более, эта песня не часто звучит. Хорошо, поищу. А пока «Спасательный круг». Именно так назывался коллектив, с которым выступал и объездил всю страну Игорь Тальков с 87 по 91 год включительно. Уже после «Чистых прудов», да.

Кто-то любит лирику Игоря Талькова, кто-то его серьезные, не лишенные политического подтекста репертуар. А Окси, дорогая, я не вижу «Одинокого волка», вижу только, где можно взять именно в исполнении Талькова-младшего. А мне хочется все-таки старшего сегодня слушать. Оригинал в базе отсутствует, пока не могу найти. А вот бывшего под Исаула запросто послушаем. Это одна из любимых песен Алены из Ростова-на-Дону. И она, кстати, вот про то, что Игорь думал о судьбе страны далеко, задолго до своего рождения. И то, к чему она пришла в 80-е, в 90-е.

0: Программы группы «Спасательный круг» и Игоря Талькова строились, как правило, из двух отделений. В первом звучали вот такие вот песни гражданской, как бы сейчас сказали, направленности, с тем самым политическим и его человеческим, гражданским взглядом на жизнь. А во втором отделении звучали лирические композиции. И с этим концертом, с этой программой Тальков действительно объездил всю страну. И известный факт, что после популярности песни «Чистые пруды» люди приходили, многие, ну, девушки, может быть, женщины, не знаю, приходили вот как раз на лиричного героя Игоря Талькова. И очень-очень злились и ругались, когда он со сцены декламировал совершенно другую музыку, они не понимали. Но и Тальков тоже хотел себя демонстрировать таким, каким он был в душе. Говорит, да, я лирик, да, мне есть что сказать, но я еще человек думающий, я поэт. А поэты – люди такие, которые, знаете, свободные, очень свободные внутри. И вот как раз в композиции «Сцена», давайте ее сейчас послушаем, то, как автобиографически Тальков оценивает свой жизненный путь.
1: Я продирался к тебе сквозь дремучие
0: о себе
1: джунгли закона.
0: Говорит, конечно, о себе.

0: наше время пришло. Да поможет нам сила Господь.
1: Я пишу только по велению сердца. Свобода – это мой девиз, говорил музыкант о своих песнях. Да, и его такие сильные композиции, как «Россия», «Родина моя», «Кремлевская стена», «Кремлевская стена», «Господа демократы», «Бал сатаны», конечно же, «Я вернусь». Это то, что составляло мощь его характера и его как раз вот этой поэтической свободной души. Мы послушаем «Я вернусь». Антон говорил, что песня актуальна сегодня. Да, но это вот как раз сила сильных и настоящих поэтов, как и у Есенина, как и у всех, и Пушкина. Если их стихи актуальны через года, это настоящая поэзия. Жизнь Игоря Талькова оборвалась 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный». Известная история, что между концертным директором Талькова и директором певицы Азизы возник спор из-за очередности выступления артистов. 3 года назад в этой истории поставлена точка. Только 3 года. Расскажу обязательно.

тогда этот саксофон был очень популярен, да, музыка на саксофоне. Помните, вот многие Игоря Талькова потом обвинят в плагиате музыки, что якобы и для «Летнего дождя», и для «Я вернусь» он, ну так, вдохновился, как мы говорим, Кэнди Далфер и Дэвидом Стюартом. Помните их знаменитая композиция с саксофоном? Ну, если поставить рядышком, конечно, можно сказать, что очень похоже. Но суть-то не в этом. Суть-то в стихах.

0: визитная карточка Игоря Талькова. И актуальная как никогда. Вот так вот слушаешь и думаешь, боже мой, если бы он воскрес и вернулся, что бы и кто бы стал предметом его творчества? Как вы думаете? Я думаю, он мог бы эту песню исполнить на бис, что называется. По поводу истории с его гибелью. Кто-то не верит в роковое стечение обстоятельств. Кто-то верит. Мы все люди, мы все вольны думать, что хотим, но официальная какая существует на данный момент, друзья, версия гибели Игоря Талькова. Между концертным директором, его же концертным директором Валерием Шляфманом и директором певицы Азизы Таки Игорем Малаховым возник спор из-за очередности выступлений артистов. Малахов вроде бы пытался решить вопрос непосредственно в гримерке Талькова. Когда охранники начали его выводить из помещения, он достал револьвер. После этого прозвучал выстрел, которым был и убит вышедший в коридор Игорь Тальков. Именно поэтому долгое время все думали, что Малахов – убийца, героя. Именно поэтому у Азизы на долгое время была жизнь исковеркана, и она была, опять же, любовью убийцы героя, скажем так, да? Следствие продолжалось десятилетия. Сразу определить, кто же произвел тот самый роковой выстрел, не удалось следователям. Но когда стали разбираться, выяснилось, что Игорь Малахов находился в такой позиции, что он никак с его точки не могла пуля попасть в Талькова. 6 мая 1992 года подозрения пали на Валерия Шляфмана. К этому времени он уже успел уехать в Израиль. В 1993 году расследование приостановили из-за того, что обвиняемый скрылся. Спустя четверть века дело получило продолжение. В ноябре 2018 года Татьяне Тальковой удалось добиться возобновления расследования супруги Игоря. В 22-м году следователям удалось доказать вину Валерия Шляфмана, но он уже находился не на этом свете. Уже покойный Валерий Шляфман, и по факту мы не узнаем. Мы не узнаем всей правды, но то, что человек с таким, скажем так, характером, с таким стержнем и с таким острым поэтическим язычком, если не в 91-м, так, может быть, чуть позже, попал по такую бы пулю, извините, что я об этом говорю вслух, все возможно. В 91-м его не стало, а потом еще были лихие какие года. Не знаю. У меня на основе тех документальных программ и фильмов, которые я видела, складывается впечатление, что это действительно была случайность. Очень обидная. И судьбоносная, что ли.
1: Память непрошенным гостем входит в мой дом. Тихо войдет, свечи зажжет, музыку включит и беседу начнет. В эту минуту твои оживают глаза, в них, как и прежде, невольно таится слеза. Смотрят с надеждой, смотрят, любя. Вот и опять я с тобою и без тебя.

0: мне тихо память и уйдет.
1: Ленар мне тут писал: о боги, видимо, слушая этот час. Да, сегодня час, составленный только из песен Игоря Талькова в честь его жизни, скажу так. Не хочется чествовать трагическую сегодняшнюю дату, а жизнь его и поэтический дар, и свободу, и репертуар хочется чествовать. Писала баварец из Регенсбурга: здравствуйте, дорогая Олеся, весь мир. Когда я слушаю песни легендарного Игоря Талькова, то меня переполняют всегда эмоции, будь то воспоминания о первой любви, о родине или о прекрасных временах беззаботного счастья. Этот голос пронизывает, как шампур, насквозь душу. Как раз вот баварец просил «Летний дождь». Пусть эта песня часто звучит в нашем эфире, но я думаю, ничто нам не помешает ее послушать. Раз в реальных концертах Талькова во второй части звучала лирика, пусть и у нас тоже прозвучит еще одна лиричная композиция.

Талькова уже 35 лет нет, а все равно люди, попавшие вот в эти странные отношения, когда доставляют друг другу боль и ничего с этим поделать не могут, снова и снова заказывают эти песни, чтобы погрустить на тему несвоевременности, вечной драмы. Мне из этого направления еще очень нравится песня «Ты опоздала», она практически не звучала в эфире, давайте ее послушаем. Слышал однажды и кавер в исполнении Владимира Преснякова, очень достойный.

Вот такая вот история под названием «Ты опоздала». Глубокий, тонко чувствующий, абсолютно в стиле, я так чувствую, артист, поэт, музыкант Игорь Тальков. Короткая, но яркая судьба. Не будем судить, будем помнить и периодически слушать его музыку в эфире «Радио Картина». Чествовать его неравнодушие, его честность, его смелость и его замечательные песни. «Звезда» — именно этой композиции мы завершаем час, посвященный памяти Игоря Талькова. Практически все песни, которые сегодня прозвучали, можно забрать себе по подписочке премиум. Ну а в следующем части, друзья, возвращаемся к нашим обычным бдением в рамках дневного интерактива «Радио Мессенджер». Будут заявки, пишите мобильное приложение «Лайв-чат».

0: Каждый день с полудня и до 6 часов вечера в эфире «Радио Мессенджер». Передавай приветы, поздравляй, удивляйся историям, мотивируй, жалуйся на шефа, подбадривай, обсуждай, вспоминай о родине, дари настроение, рассказывай о погоде, хвастайся. Фух. Признавайся в любви. Замени скучные смайлики эмоциональными песнями. Присылай фото и голосовые сообщения. «Радио Мессенджер». Пообщаемся. Внимание, редакция оставляет за собой право редактировать ваши заявки.
1: Ну что, поехали, друзья. Сообщения текстом, голосом, мобильное приложение «Радио Картина» принимаются, у кого есть хороший повод обратиться к родным и близким через эфир «Радио Картина». Пользуйтесь моментом. 2 часа, между прочим, дневного интерактива уже пролетели. У нас с вами еще 2 впереди абсолютно точно есть.

Йоханнес на связи. Добрый день. Олеся говорит, спасибо за предыдущий час, удовольствием послушал песни Игоря Талькова. В то время, наверное, говорит, все были в трауре от новости о его внезапной кончине. Да, это было действительно событие национального масштаба. Не буду скрывать.

Новиночка от Ираклия «Не молчи», доступна к скачиванию по подписке премиум. Аннушка на связи. Здравствуйте, дорогие радиослушатели и наши незаменимые радиоведущие. Ах, как приятно. С удовольствием провожу время на своей любимой даче. Картошку уже выкопали, помидорки все собрали. К сожалению, огурцы не совсем нас порадовали в этом сезоне. Пришлось с ними раньше времени расстаться. Но в душе я еще в самом прекрасном городе на свете, в Санкт-Петербурге. Ну, вот песни как раз слушали. Кстати, навеяло, да? Это «Любовь с первого взгляда». А заказывает Аннушка «Надежду». Анну Герман. Давайте слушать прямо сейчас.

0: Главное в отношениях – поддерживать друг друга. Когда жена говорит: «Мы не можем уехать в отпуск и оставить дома такой бардак», я отвечаю: «Мы можем все, дорогая». Кардинальное отличие между мужчинами и женщинами в том, что если женщина предлагает что-то понюхать, это, как правило, пахнет приятно. Хорошая жена обязательно даст мужу облизать крем со взбивалок миксера. Отличная сначала выключит миксер.
1: Еще больше шуток в подкасте «Помело» в нашем мобильном приложении.

Берем спелый манго, жгучий чили, свежий базилик и нежное кокосовое молоко. И вот тайский суп. Сначала непривычно, а потом вкусно, как в детстве. В музыке своя экзотика. Берем разнообразный инди. Добавляем сочную электронику. Щедро приправляем джазом и гипнотической этникой. А на десерт – хорошее кино и живопись. Приятного аппетита на других берегах. Воскресенье, 9 вечера, радиокартина.

Угнал папин «Жигули», махнул с пацанами на дискотеку? Без спросу в новых туфлях подружки пошла строить глазки? Лез по трубе в женское общежитие? Мы знаем, под какую музыку вы все это делали. Просто слушайте и танцуйте. Ретро-микс на радио «Картина» каждую субботу в 18:00. И чтобы никакого криминала.

0: Валерия представляет.
1: Музыкальный сервис «Радио Картина». Слушай любимые песни в плейлисте от меня.

Ленар что-то написал из творчества группы «Форум», заказал, но я не понимаю, уже 15 минут убила, чтобы найти эту песню. Ленар, не понимаю, о чем идет речь. Давайте из какого-нибудь популярного репертуара что-нибудь закажите, постараюсь найти вашу песню. Ну и напоминаю, что дневной интерактив продолжается, мобильное приложение «Лайв-чат», небольшое затишье, надо растрястись, надо взбодриться.

0: Я уже приготовила басту «Осень», Ален из Ростова-на-Дону. Буквально на секундочку опоздали. Давайте без обид. Я не потому, что я такая вредная, не хочу вам песню поставить. Антон был раньше, Антон восхищается осенью, и я ему уже приготовила песню про осень. Любите басту, я думаю, что и песню про осень с удовольствием послушайте. У Антонио случился прекрасный выезд на лодочке, знаете с кем? С шефами, с начальством. Это как? Корпоратив, что ли? Антонио на связи.
1: Привет, Олесь. Хороший эфирчик, у тебя настроение. Только что с шефами поплавал на кораблике, половили рыбку, ничего не поймали, но получили много-много позитива. Всем хорошей весны, осени, золотой, красивой, как у нас в Стокгольме. Ну и тепла, и любви. Все, всем всего хорошего. Так надо всегда работать. Анулька, я тебя люблю.
0: Ваше подсознание уже хочет весны, уважаемый Антонио. Нет, не спешите, всему свое время. Осень. Вы про осень, осень. Послушаем песню, а потом еще будет для Владимира из Нойштадта песня «От не лето, еду я на родину». Всем Владимир шлет привет. Так, Ленар. А, улетели листья с тополей. Ну, теперь понятно, Ленар, что вы имели в виду. А то написал группа форум «Песня Лиса». Я 15 минут сижу, ищу песню «Лиса». А потом сидите и обижаетесь, что Олеся не хочет вам песни ставить. Называйте правильно, как они называются. Желательно еще упоминать, кто поет. И тогда все будет у нас по фэншую.

Вот такая вот песенка. Середина 80-х. Виктор Салтыков. Солист группы «Форум». Людмила пришла с хорошей, прекрасной новостью. Олеся говорит: «Добрый день, слушаю любимое радио целый день, но только сейчас появилось время написать. Спасибо за подарок, спасибо от души. Теперь я улыбаюсь. Вы очень хороши, весы». Спасибо! Дорогие радиослушатели, слушайте радиокартину, участвуйте в розыгрышах и выигрывайте замечательные призы. Всем удачи, говорит Людмила, присылает уже прямо целый натюрморт. И сгущенка-славянка, и выигранные весы, брендированные «Славянка», ну и варежка, которая прилагается к фирменная варежка к весам. Я переадресую ваши спасибо компании «Миксмаркт», бренду «Славянка». Это они позаботились о подарках и устроили розыгрыш вместе, конечно же, с нами. Людмила, спасибо за отзыв. Очень-очень приятно. Новинка от Эмины и розыгрыша.

0: Каждый день с полудня и до 6 часов вечера в эфире «Радио Мессенджер». Передавай приветы, поздравляй, удивляйся историям, мотивируй, жалуйся на шефа, подбадривай, обсуждай, вспоминай о родине, дари настроение, рассказывай о погоде, хвастайся. Фух. Признавайся в любви. Замени скучные смайлики эмоциональными песнями. Присылай фото и голосовые сообщения. «Радио Мессенджер». Пообщаемся. Внимание, редакция оставляет за собой право редактировать ваши заявки.
1: Сегодня до пяти. До пяти я с вами, дорогие, так что пользуйтесь моментом. Еще один часок дневного интерактива. Буду выполнять ваши заявки. Сегодня как-то мы еще никого с днем рождения не поздравляли. Непорядок. А ну, вспомните, кого вы сегодня не поздравили с днем рождения и сделайте в нашем эфире. Сегодня уже точно могу сказать, Наташи не будет, поэтому... Шоу, вечернее шоу «Пару баб» переносится на следующий вторник. Даша сегодня будет одна, будет выполнять ваши заявочки, но это будет позже. Позже, да? А пока я еще здесь, так что давайте, дорогие, включаемся в интерактив. Ну и, конечно же, хочу вас... направить, чтобы вы завтра ничего не пропустили. Завтра у нас 2 часа по берлинскому времени будет в эфире розыгрыш 2 билетов на концерты Кати Чепик. Да, мы много в последнее время слышим об этой барышне. Все началось с того, что она пришла к нам в эфир и презентовала новую песню «Мокрые облака». Подарила нам не 5, не 10, а добротные 40 минут своего времени. Мы записали интервью. Кстати, кто прослушал и, точнее, не слышал то интервью, на нашем сайте. Не в приложении, а на сайте можно найти запись интервью с Катей Чепик. Ну и позже стало известно, что 16-го, 17-го, 18-го, 3 дня Катя Чепик будет выступать с концертами в Германии, Кёльн, Аугсбург, Штутгарт, соответственно. Подробную афишу и места проведения концертов и непосредственно возможность приобрести билеты очень быстро есть на билет Картина ТВ. Заходите, смотрите, дорогие, приезжайте на концерты, если в округе живете. Вот как Катя приглашает вас на эти самые концерты. Фрагментик даю послушать. Так.
2: Дорогие мои друзья, совсем скоро мы будем в Германии. У нас состоится 3 концерта. И они точно будут, поэтому вы можете даже не переживать. Мы ждем, не дождемся с вами встречи. Рабочие визы нам дали, поэтому всем концертам быть. Я вас всех очень жду, а билеты вы можете приобрести на картина.тв. До встречи!
1: Да, артистам сложно сейчас без получения виз приезжать в Европу на концерты, но вот у Кати с этим все в порядке. Я вот тут сегодня еще обнаружила, что у нее, оказывается, в это воскресенье 11 числа день рождения. И она отметит его в том числе с вами, дорогие, на концерте. В общем, дорогие, завтра в 2 часа жду всех на розыгрыше 2 билетов на концерт Кати Чепик. Кстати, дата открытая, вы сами можете выбрать. Главное выиграть. А куда поедете? Либо в Кёльн, либо в Аугсбург, либо в Штутгарт. Уже, что называется, ваше право. Ну и, конечно, не расстраивайтесь, если не получится. Можно билеты приобрести, а можно еще и в наш Инстаграм заглянуть. Там до понедельника, до следующего понедельника, то есть в течение этой недели будет проходить тоже. Уже проходит розыгрыш 2 билетов, там совсем простые правила. Зайдите, гляньте, может быть, и тут, и здесь, и там, и удача будет на вашей стороне. Желаю вам благополучия, и пусть все сложится так, как должно быть. А мы Катю Чепик послушаем.

0: Опытный столивар не понимает, в чем кайф сидеть и греться у камина. Скоро в продаже новая книга Ивана Сусанина «Как завести друзей». Девушка может ревновать парня даже тогда, когда она даже не его девушка.
1: Еще больше шуток в подкасте «Помело» в нашем мобильном приложении. Отправь любую друзьям. Улыбнитесь!

Человеку, я бы добавила, нужен свой человек. Когда находишь своего, можно и успокоиться, и жить, доживать свою жизнь, проживать ее счастливо. Рикардо наболело, забирайте себе по подписочке премиум. Это новое поступление в нашей музыкальной базе. Антон обещал написать что-то про сборную Бундестим под руководством Юргена Клоппа и не написал. Видимо, передумал. Ну, окей, ваше право, уважаемый Антон из Москвы. А я все-таки хочу хоть немного сегодня про футбол рассказать, потому что нас ждет легендарная историческая ночь по европейскому времени. Да, сегодня, этой ночью, друзья, вот с 5 на 6, точнее, с 6 на 7, но в Аргентине 6 число, случится последний матч Лионеля Месси за сборную Аргентины. Последнюю, да. После чемпионата мира, где Аргентина была вторая, играли в финале, проиграли 0-1 испанцам. Мы прекрасно помним. Лионель, судя по всему, тогда уже принял решение, что из сборной он будет уходить. И это был финальный его чемпионат мира. Так вот, действительно, этой ночью случится последний матч Месси за Аргентину. В честь этого даже в стране объявили выходной. Игра будет товарищеская. Аргентина будет играть с Бенином. Я думаю, если Бенин проиграет, он даже не расстроится. Вопрос только в том, сколько сегодня ночью Месси забьет. Все это действие пройдет на стадионе Монументаль в Буэнос-Айресе. Вы представляете? Я даже не сомневалась, что билеты на этот матч раскупили всего, друзья, за 4 минуты. Месси – великий игрок. Человек, который за свою карьеру 21 год он был в сборной и сейчас еще продолжает в американской футбольной лиге играть, но уже за клуб, а за сборную. Это, конечно, отдельный вид мастерства и профессионализма. И если ты вызываешься в сборную своей страны, то ты, конечно, легенда. Он сыграл за сборную 21 год, играл, да, собрал все практически главные футбольные трофеи. И чемпионом мира становился, и Кубок Америки, и Лигу чемпионов, и олимпийское золото, и 8 золотых мячей Лионель Месси за карьеру получил. Ну что, мне кажется, сегодня он может просто расслабиться, и, что называется, на чили, на расслабоне сыграть свой красивый финальный матч за сборную и уйти на покой. Не переживать больше о вызовах в сборную, наверное, смотреть по телевизору игры сборной и немножечко грустить, но уже совершенно по-другому, с чувством, что я все сделал. Не хочу здесь сейчас начинать переводить какие-то параллели с тем, как грустно складывается история ухода из сборной, окончательного или не окончательного, Криштиану Роналду. Он тоже человек с огромной спортивной судьбой, заслуживает уважения. Но об этом не сейчас. Пусть эта песня группы Queen прозвучит сейчас в честь Лионеля Месси и его финальной игры в составе сборной Аргентины этой ночью. Я знаю, что кто заинтересуется, найдет время, трансляцию и посмотрит.

я, конечно, могу досидеть до своей дежурной смены в эфире тихонечко, но я уже начинаю волноваться. Может быть, у нас что-то сломалось. Давайте на посошок. Я скоро буду закрывать дневной интерактив. Ребят, все ли у вас хорошо? Все ли у нас работает четко? Напишите, расскажите. А пока дискотека «Авария», Кристина Орбакайте, тот самый прогноз погоды. И скоро будем прощаться.

О, Боже, аллилуйя! Все работает! Ирина Кудрявкина говорит, здравствуйте, все работает отлично, просто все заняты делами. Поняла. Натуся говорит, добрый день, Олеся, мы слушаем любимое радио, едем с семьей на концерт. Вы написали «Оставны». Кто это? Везде пробки, надеюсь, успеем вовремя. На чей концерт в Натусик вы едете? Напишите, пожалуйста. Может быть, что-нибудь успею подобрать из музыки. Наташа Лихтенфельд здоровается, говорит, у нас все хорошо. Просто все, наверное, заработали. Сегодня был замечательный, интересный эфир. Впрочем, как всегда, спасибо вам большое. Спасибо вам за такую скорую обратную связь. Виталий, как нож финский, Бервольф заказывает Феникс. Здоровается, спасибо за эфир про Талькова. Мог, к сожалению, только слушать. Все отлично. Лучше всех. Родному Шестипалатинску от Виталия привет. Всех люблю. Обнял. Татьяна из Гамбурга. Спасибо большое за добрые слова. Всем чудесного дня. Татьяна желает, ничего не заказывает. Что-нибудь от Плута на мой выбор. Алена. Окей, успею, подберу обязательно. Юрий из Израиля спрашивает про песню «Любимая жена». Кто поет? Руслан? Ну, Руслана нет, а может быть кто-то другой, не знаю. Команду... О, на выступление команды «Астана» из Казахстана на Тусик едет. Это те, что в звездах сверкают? Боже, как я за вас рада! Жду отчет. Жду отчет. Ленар, на связи, отлично. Так, Хай-Фай и Бервольф, и Плута готовлю.

создаешь музыку с помощью нейросетей? Делись и искусством! Прямо сейчас присылай песню на наш электронный адрес. Напиши о себе. Мы возьмем интервью и представим твой хит в эфире уже в среду. Если слушатели накидают твоему треку множество сердечек, он залетит в специальный плейлист нашего приложения. Давай нам свою нейропесню и каждую среду в утреннем шоу «Артем в квадрате» слушай и искусство!

0: 2,5 минутки до выпуска новостей, дорогие. Ну, как всегда, то пусто, то густо. Людмила, дорогая, ваша песня от Биг Бета уже прозвучит после выпуска новостей. Шампанское обязательно откроем вместе. А пока мне осталось сказать, что у нас завтра, друзья, с вами случится важное событие. В 2 часа мы встретимся в час, а в 2 случится розыгрыш билетов на концерты Кати Чепик.
1: На радио картина Олеся Спасская, как башня.
0: Всех приглашаю и на концерты Кати Чепик, и в наш Инстаграм, где до понедельника уже идет розыгрыш. И завтра в дневной интерактив, завтра 2 билета будут в розыгрыше. Я сама себе не завидую, мне будет сложно выбирать, но все случится завтра. До завтра, дорогие, пока!

0: как жалко, Юляш, ну где вы были раньше? Говорит, мы были на выступлении команды Астаны в субботу во Франкфурте. Очень все понравилось, шутки, взаимодействие со зрителями. В общем, стоит на это посмотреть. Спасибо большое за отзыв. Я верю, что и концерты Кати Чепик в Германии 16, 17, 18 октября пройдут на ура. Заходите на билет Картин ТВ, смотрите подробную афишу и обязательно приезжайте. Ну и можно завтра, да, попытать удачу в нашем эфире. Теперь точно ушла Олеся Спаска. Пока, до завтра.
1: Служба новостей. Радио «Картина».
2: Здравствуйте, вы слушаете новости на радио «Картина». Электричество в Германии в следующем году может стать дороже. Причина – сокращение государственной субсидии на содержание и развитие передающих электросетей. В этом году государство направило на эти цели 6,5 миллиардов евро. В 2027-м запланировано почти на миллиард евро меньше. Из-за этого растет так называемая плата за пользование сетями – Netz und Geld. Это одна из составляющих итогового счета за электричество. Предварительные тарифы на следующий год уже опубликованы. Средняя плата за передачу электроэнергии на высоком и сверхвысоком напряжении вырастет с 2 евро 86 центов до 3 евро 54 центов за киловатт-час. Но для обычного потребителя это не означает, что счет автоматически вырастет на такую же величину. Конечная цена зависит от региона, местного оператора, сети, тарифа и объема потребления. При этом правительство сохраняет субсидию на 2027-2029 годы по 5,5 миллиардов евро ежегодно. Закон о ее предоставлении пока проходит законодательную процедуру. То есть уже в следующем году немцев ждет не отмена господдержки, а ее сокращение. И насколько это отразится на конкретной семье, станет понятно после окончательного утверждения сетевых тарифов и новых цен поставщиков. Число ходатайств о предоставлении убежища в странах ЕС, а также Норвегии и Швейцарии за первые 9 месяцев этого года сократилось на четверть. Об этом свидетельствует данное агентство ЕС по вопросам убежища. С января по сентябрь было зарегистрировано около 453 тысяч новых заявлений о предоставлении защиты. Больше всего прошений за этот период подали во Франции. Следом идет Италия. Германия, которая до конца 2024 года оставалась главным направлением для просителей убежища в Европе, в нынешнем году опустилась на третье место. С начала года зарегистрировано около 70 тысяч ходатайств. Меньше всего заявлений о предоставлении убежища получила Мальта, Словакия и Венгрия. В Германии большинство новых заявителей прибыли из Афганистана, Сирии и Турции. Во всем ЕС, Норвегии и Швейцарии чаще всего за защитой обращались граждане Афганистана, Венесуэлы и Бангладеш. Между тем, сотрудники специального подразделения испанской национальной полиции, прибывшие в Сеуту из Севильи, Гранады, Малаги и других регионов страны, в воскресенье начали операцию «Трамплин». Ее целью является демонтаж палаток в лагере. Чтобы избежать инцидентов, сотрудники перекрыли все подъезды и тем самым не допустили ни побега в горы, ни столкновений. Кроме того, были задействованы машины, которые прибыли с материка на этой неделе, и дрон для наблюдения с воздуха. К ним добавились 2 бронетранспортера и внедорожник. Как говорят власти, это первая фаза выселения. В нее входят женщины и дети, хотя большинство обитатели лагеря – мужчины. Мигрантов везут автобусами в Тарахаль, где проводится сортировка и установление личности. Не исключено, что некоторые решат вернуться в свои страны, как уже это сделали на этой неделе несколько человек, привезенных из Бенитеса. Пока есть места для размещения в Лома-Калминар, где можно принять более 1000 человек, а также в порту. Это уже третья операция такого рода за последние недели. По данным главного управления, в лагере живут более 3500 человек. А во Франции продолжаются масштабные протесты старшеклассников, начавшиеся в бедных пригородах Парижа и распространившиеся на другие города страны. По данным властей, разгромлены и подожжены 24 школы. Участники акции требуют улучшения условий обучения, увеличения финансирования образования и решения проблемы нехватки учителей. Протесты охватили Париж, Марсель, Страсбург, Тур и Лиль. На этой неделе к акциям присоединились учащиеся более 1200 французских школ. На фоне протестов происходит столкновение с полицией. В отдельных случаях правоохранители применяли слезоточивый газ и резиновые пули. С начала протеста было задержано более 5000 человек, преимущественно подростков. Школьники жалуются на переполненные классы, нехватку педагогов и неудовлетворительное состояние учебных заведений. В некоторых школах из-за отсутствия учителей отменяли уроки математики, гуманитарных дисциплин, английского языка и физкультуры. Особенно острая эта проблема проявляется в департаменте Сен-Сен-Дени, где расположены бедные пригороды Парижа. Ученики, родители и педагоги также сообщают о проблемах с санитарным состоянием школ, нехватке медсестер и социальных работников. В некоторых учебных заведениях, по их словам, не хватает даже питьевой воды. Загадка зашифрованного военного письма Наполеона Бонапарта оставалась неразгаданной 217 лет. Теперь инженер в области искусственного интеллекта Картер Чорч с помощью модели GPT-6 Astra расшифровал послание примерно за 6 часов. Письмо было отправлено Наполеону в 1809 году близкому другу генералу Агюсту де Мармону. Наполеон поручил сообщить ему о численности и расположении французских и союзных войск, а также подготовиться к маршу. В то время австрийская армия готовилась к наступлению против Франции, а Мармон находился с войсками в Далмации. Текст состоял примерно из 1300 символов, причем одни знаки обозначали отдельные буквы, а другие – целые слова. Искусственный интеллект сначала распознал символы на скане, а затем сопоставил их с частично известной таблицей шифра и перебрал миллионы вариантов, пока не получил осмысленный французский текст. В расшифрованном сообщении приводятся данные о расположении численности французских и союзных армий. Мармона призывают не позволять нескольким войскам или кучке сброда запугать себя и готовиться к наступлению. По словам исследователя, расшифровка такого кода теоретически была возможна и без искусственного интеллекта, однако потребовало бы огромного количества времени. За 217 лет криптографам так и не удалось полностью восстановить содержание письма. В Берлине на этой неделе суд поставил точку в необычном споре. Свинье не место в квартире на четвертом этаже старого дома без лифта. Хозяйка утверждала, что ее мини-пигу вполне комфортно жить с ней на 70 квадратных метрах. По ее словам, зимой животное в основном лежит на диване, а в теплое время года регулярно бывает в саду и на ферме за городом, где подружилась с собаками и пони. Но суд это не убедило. Свиньям нужны не только прогулки, но и возможность рыться в земле, валяться в грязи, свободно двигаться и общаться с другими животными. В квартире все это невозможно, так что тут увидели нарушение немецкого закона о защите животных. Отдельным аргументом стала лестница. Судьи указали, что опорно-двигательная система свиньи не рассчитана на ежедневные подъемы и спуски по четырем этажам. Решение суда пока не вступило в силу и еще может быть обжаловано. Дональд Трамп призвал жителей Арканзаса позвонить сенатору-республиканцу Тому Коттону и опубликовал номер его телефона, который назвал мобильным. Коттон выступает против законопроекта о постоянном летнем времени, который глава Белого дома хочет провести через Сенат. «Позвоните Тому на мобильный», — написал президент в True Social, обратившись к жителям Арканзаса с просьбой убедить сенатора поддержать законопроект. Коттон возражает, что постоянное летнее время приведет к слишком позднему рассвету зимой. По его словам, в некоторых районах Арканзаса зимой детям придется идти в школу в полной темноте. Палата представителей уже одобрила законопроект в июле, однако в Сенате он столкнулся с сопротивлением. Трамп утверждает, что дополнительный свет вечером будет полезен для сельского хозяйства, спорта и борьбы с преступностью. Сам президент отдельно отмечает, что сможет дольше играть в гольф. При этом неясно, действительно ли опубликованный номер принадлежит Коттону. Журналисты позвонили по нему и попали только на переполненную голосовую почту. Это были новости в эфире радио. Смотрите также «Картину дня» по будням в 13 и 19.00 по подписке «Картина ТВ».
1: Служба новостей. Радио «Картина».

0: реклама на радио «Картина».
1: Это здорово, это здорово, это очень хорошо.
2: Чайник закипел. А к чаю что-то есть?
3: Конечно! В Миксмаркт заехал, взял твои любимые пряники от Вольдемар Фёльгер.
4: Осень – время чаепитий. Сделайте их по-настоящему душевными с пряниками Вольдемар Фёльгер. Огромный выбор вкусных пряников, которые понравятся всей семье. Миксмаркт – ваше вкусное осеннее настроение.
0: Рекламная служба «Радиокартина». Плюс 49 611 88 096 241.

Музыка не бывает старой. Музыка не бывает новой. Музыка бывает любимой. Радио «Картина».

0: смотри на них.
1: Привет всем, в студии Даша Булавина с последними новостями из мира звезд. Мадонна и Тейлор Свифт стали триумфаторами MTV VMA 2026. Церемония вручения премии прошла в Лос-Анджелесе. Одну из главных наград «Лучший артист» забрала 68-летняя Мадонна. Всего же поп-дива выиграла в 7 номинациях. За короткометражку «Confessions 2» Мадонну наградили в номинациях «Лучшее танцевальное видео», «Лучшее длинное видео», «Лучшая операторская работа» и «Лучшая хореография». Июльская одноименная пластинка стала лучшим альбомом, а дуэт Сабрины Карпентер «Bring Your Love» был признан лучшей коллаборацией. Мадонна и Карпентер также исполнили песню на церемонии. 3 статуэтки досталось Тейлор Свифт. Певицу отметили за лучшее видео и лучшую режиссуру. Также ей вручили специальную премию MTV VMA Artist Director Honors как артисту, который сам снимает свои клипы. На MTV VMA 2026 Свифт установила новый рекорд. Теперь в копилке певицы 33 награды за всю карьеру. Ведущим церемонии выступил Snoop Dogg. В программе вечера приняли участие Мадонна, открывавшая шоу, Кейси Масгрейс с трибьютом Долли Партон, а также Тедди Свимс, отдавший дань уважения Джорджу Майклу. BTS тоже не оставили без наград, их признали лучшей группой, а хит «Swim» — лучшей песней и лучшим кей-поп-видео. К сожалению, BTS не смогли приехать на церемонию, потому что сейчас у них гастроли. Специальную награду имени Майкла Джексона вручили группе «Нирвана». Эту статуэтку дают за вклад в культуру и музыкальные видео.
2: Вот это да!
1: Джим Керри женился в 3-й раз. Церемония прошла в узком кругу в Лос-Анджелесе. Новость о свадьбе Джима и его избранницы Минь-Ха появилась спустя всего несколько месяцев после того, как они впервые официально вышли в свет как пара. Это произошло на церемонии вручения премии «Сезар» во Франции, где 64-летний Керри получил почетную награду. 32-летняя Минь, актриса и художница из Лос-Анджелеса, присутствовала на мероприятии вместе с дочерью Джима Джейн и его внуком Джексоном. В своей благодарственной речи Джим назвал Минь своей восхитительной спутницей. Хотя точный срок их отношений неизвестен, впервые Джима и Минь заметили вместе в феврале 2022 года во время совместного вечера в Лос-Анджелесе. Ранее Джим был женат на актрисе Мелисси Уомер. Они были вместе с 87 по 95 год, в браке родилась дочь Джей. В 96 году Керри женился на своей партнерше по фильму «Тупой и еще тупее» Лорен Холли. Но уже через год они развелись.
2: Вот это поворот!
1: Илон Маск расстался с матерью 4 своих детей после 6 лет отношений. Об этом объявила сама Шиван Зилис. О разрыве топ-менеджер Neuralink рассказал в соцсетях, признавшись, что переживает случившееся очень тяжело. «Я любила его больше жизни, он подарил мне знания на 100 лет вперед и наполнил мою жизнь смыслом. Поэтому для меня это большая потеря, но, к счастью, у нас есть 4 прекрасных маленьких детей», — написала Зилис. По ее словам, расставание произошло неожиданно. «Трудно перейти всего за неделю и без предупреждения от любви к расставанию, но иногда так случается», — призналась она. Зилис также дала понять, что не держит зла на Маска и продолжает тепло к нему относиться. «Мне больно, но я очень переживаю за Илона и всегда буду желать ему счастье. Удачи, Илон, миру повезло, что у него есть ты», — добавила она. Сам Маск публично новость о расставании не комментировал, при этом пользователи соцсети обратили внимание, что он отписался от Зилис. У пары 4 общих детей, младший сын Селдон Ли Курк родился в этом году, о его появлении Зилис рассказывала в марте. Отношения Маска и Зилис долгое время оставались максимально непубличными, поэтому ее откровенное заявление о разрыве стало одним из редких подобных комментариев о личной жизни пары.
2: Контора пишет.
1: Комната культуры выпустила первый альбом «В комнате». Релиз осуществил лейбл Lotus Music. В альбом вошли 9 ранее выходивших синглами композиций, одна из которых, звук наших песен, представляет собой дуэт с Романой Рудыкой. Кроме того, в альбом вошла новая песня «Колыбельная печали». В этой пластинке запечатлен весь путь группы, рассказали музыканты журналистам. Каждая песня, как отдельный этап, даже звучание будет рассказывать об этом. Наверное, наш альбом — это саундтрек к моменту побыть с собой наедине. Альбом затронул 10-летний период творчества. В нем есть песни, написанные в 16 году, и есть песни, написанные в 26-м, от самого начала и по сей день. Ранее в этом году у «Комнаты культуры» вышли синглы «Нравится», «Крайний снег» и «Осень», но ни один из них не попал в сборник. Вот такие новости.

замерзших панелек ночью через улицы пронеся, я прокуривал каждую строчку, чтобы снова увидеть тебя.

Господь мне сказал, что я не забуду твои глаза. Я молюсь за то, чтоб тебя уберег.

0: «Раньше было так». А теперь так.
1: Солнышко в руках и венок из звезд в небесах и с других планет.
2: Радио «Картина». Музыка для всех.

0: Радиокартина. Наш сайт radio.kartina.tv.
1: Ну, внимательный слушатель давно знает, что наш сайт radio.kartina.tv, ну и, конечно же, знает, что есть у нас мобильное приложение, которое позволяет молниеносно буквально попасть в прямой эфир, послушать песню, которая способна дать нужный заряд настроения, ну и, конечно же, передать важные, хорошие, добрые слова родным и близким. Приветствую вас всех! Да, в соло-плавании я, Даша Булавина, такое случается, особенно осенью, когда, вы знаете, сезон этих всех приятностей, сопливых, неприятных, ну, ничего, жизнь нормальная, идущая своим чередом. Это все, как говорится, предсказуемо и вполне себе приемлемо. Надеюсь, что мы, несмотря ни на что, хорошо с вами проведем вечер. Я бы тоже предпочла, конечно, в рамках шоу пару баб, но разлука, как известно, обостряет чувство. Надеяться будем, что в следующую неделю уже вернемся в таком формате. А пока только ваши сообщения, только ваши пожелания, только ваши музыкальные капризы, не побоюсь этого слова. А почему нет? Каждый из нас имеет право нет-нет, да и покапризничать. Жду вас в эфире, всех приглашаю, всем желаю хорошего вечера.

0: картина.
1: Отлично! Супер, Гуд!
2: Знаешь что? Может, ты полы помоешь, а я телевизор посмотрю.
3: Да легко. Я купил новую Bonash Premo Premium. Она такая эффективная и простая в уборке, что я закончу еще на начальных титрах твоего сериала.
2: Не верю, пока сама не попробую.
3: Вот и попробуй.
4: Bonash Premo Premium. Домашние заботы больше не в тягость. Справится каждый. Подходит для всех поверхностей, включая самые прихотливые. Абсолютно безопасно для детей и домашних питомцев. Заказывай прямо сейчас на bauhaus.info и на obi.de. Bonash Premo Premium. Быстро, просто, чисто.
0: Рекламная служба «Радиокартина». +49 611 88

Я вот тоже не хочу молчать. Вообще выходила для того, чтобы сказать, ну уж вообще ж я тут есть, я жду ваших сообщений, я жду ваших заявок. Да, сегодня вот такой нетрадиционный вторник, в том смысле, что посвящен он выполнению ваших музыкальных пожеланий. Но прежде чем я успела в эфир войти, Василий успел прислать сообщение. Пишет: добрый вечер, Даша, большой тебе привет и всем слушателям. Спасибо большое вам, Василий, тоже привет. Всем прекрасного вторничного вечера, добра, любви и отличного настроения. Ну а что еще нужно? Песня только под это самое настроение. Вот Василием заказано уже звучит, ваше тоже может, только напишите.

поздравления. Это хорошо. Жанна пишет: Даш, добрый вечер. Я с тобой здорово причапала с работы. Тоже, говорит, неделю болела, жесть. Да, приятного мало, надо сказать. Наташа, выздоровление, а ты береги себя. Спасибо большое, Жанна. Можно пикник египтянин послушать. Солнышко всем и хорошего настроения. Обязательно будем слушать. Андрей пишет: добрый вечер, Дарья. Желаю хорошего настроения. Спасибо. Я хочу заказать песню для моего друга Костину Григорию. Песню на твой вкус. Ну, что-нибудь про дружбу, я думаю, будем слушать. Ну, такое мужское. Ну, посмотрим, в общем. Татьяна пишет: добрый вечер, Даша, и все радиослушатели. Всем отличного вечера. И можно песню «Боже мой, Satisfaction». Сейчас будет прям машина времени. Хотелось бы добавить в избранное легко. И просто сможете это, конечно же, сделать, Татьяна, по подписке премиум. Спасибо, что являетесь премиум-подписчицей. Ну и напоминаю, что вечер посвящен выполнению ваших музыкальных пожеланий.

0: что еще нас ждет на пути.
1: Продолжаем разговор. Лена из Тройсдорфа говорит всем счастья, добра и любви. И заказывает очень неожиданную песню. Слова — это просто ветер. Относительная новинка в репертуаре Олега Газманова. Послушаем. Юрию из Нойса придется немножко, так сказать, на заминочку уйти, потому что он на спорте, заказывает совершенно иного темпа ритма музыку. Зиверт прозвучит, но чуть-чуть позже. Добрый вечер, говорит, а я выбежал на 10-километровую пробежку вокруг озера. Ну вы красавчик, Юра, говорит, мимо проплывают утки, гуси, люди с собаками прогуливаются, ну и спортсмены такие, как я, бегают и с палками ходят. Созываю всех, кто еще живчик, дышать лесным воздухом. Солнечного вечерочка. Слушайте, классное пожелание, классные планы на вечер. И даже немножко повеяло этим самым лесным воздухом от вашего сообщения. Физкульт, привет вам, Юра.

0: Ваша песня на картине.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Я, кстати, тут тоже в режиме онлайн, жду ваших заявок. Друзья, напоминаю, что сегодняшний вечер приурочен именно к выполнению ваших пожеланий. И расскажите, как вы там с работы уже пришли, уже успели немножко дух перевести. Чем занимаетесь, какие планы на завтра? Ну, в общем, давайте, пообщаемся.

0: Добрые Морген-шоу способствуют легкому и непринужденному пробуждению. Оказывают ободряющее воздействие. Повышает иммунитет. Улучшает работоспособность. При прослушивании не переключаться. Не является лекарственным средством и не продается в аптеках. Побочные эффекты вызывают привыкание. Добрый Морген-шоу. Ведущие Геннадий Чекан и Артем Николаев. Начало оздоровительного сеанса. Четверг, 8 утра. Радиокартина.
1: Вай, мама, кто это? Вай, мама, кто это? Это кто?

Ты просто месси среди женщин. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

Так, у нас тут и музыка, и ритм, и стиль, и дальше будет звучать песня с призывом. Группировка «Ленинград» все за меня споет, ну а я просто буду им вторить. Напишите, как там ваш вечер, закажите музыку, сегодня выполняю ваши заявки, Даша Булавина в эфире. Жду вас.

Ой, классно, когда люди отзывчивые. Вот Фречка пишет из Берлина: Даша, добрый вечер, я тоже пока на работах. Говорит, вот ищу пары. Пары, знаете, чего носков? Говорит, можно песню послушать? Это не пары. Кто тебя выдумал? Всему Шестипалатинску прекрасного вечера и всем радиослушателям спасибочки заранее. Да, носки — это удивительно. Ну, что-то удивительно. Я не знаю, мне кажется, они просто сбегают друг от друга, а ты потом ищи свищи. Ну, желаю вам удачи в поисках. Есть еще и сообщение от Сергея, тоже, так сказать, опытного слушателя. Говорит, привет, да шутка, шансон, потому что заказали. Ну, раз заказали, то будет шансон, но Александр Розенбаум, это, конечно, другой шансон. Мне вообще кажется, что шансон шансон рознь. Вот есть такой прям неприятный, ну, типа, как по мне, группа Антиреспект, а есть очень даже ничего, всякие там Гарики Кричевские, Александр Розенбаум и мэтры, в конце концов, мэтры.

Говорит Сергей, да, права, Даша, ты шансон и блатняк, это разные вещи. Джудасен тоже шансонье, но... Смотрите, какая история. Ну, шансонье во французском смысле слова, в общем-то, оттуда, откуда пришло это слово, это шансон, это песня, это просто... Те люди, которые самостоятельно пишут песни. У нас это видоизменилось в русскоязычном, так сказать, пространстве. Но я вот даже думаю, что у Розенбаума и блатняк какой-то интеллигентный. Вот интеллигентность, та самая нотка, которую, мне кажется, никак искусственно не создать. Ладно, это все размышления на тему. Спасибо, пишет Сергей. На здоровье. Наталья появляется, говорит, здравствуйте, Наташа. Я Даша. Здравствуйте, Наталья. Ничего страшного. Хотелось бы послушать песню Жени Трофимова «Море волнуется раз». Спасибо и хорошего вечера. Вам тоже желаю хорошего вечера. Песню обязательно послушаем. Пока я болтала, пришел Алекс, говорит, вы так прокричали песни «Напиши, написать вам», я не смог удержаться. Спасибо вам за вашу эмпатию, Алекс. Вспомнил, что сегодня вторник, подключился к эфиру, а тут только половинка радость. Боже мой, Алекс, вы сегодня в ударе, ну прям комплимент на комплименте, спасибо. Вспомнил, ага, так вот, дело было вечером, в отеле делать толком нечего, может быть, послушаем песенку легкого, приятного эфира, спасибо. Мне кажется, эта песня у нас была по вашей заявке, где-то там раздобыл ее музыкальный редактор, если я не ошибаюсь, если это не новые тюльпаны какие-то, Алекс, то обязательно... Послушаем, ну и что там в отеле, как, может, во внутреннем... Я вот как-то вышла во внутренний дворик отеля, обычного самого отеля, и познакомилась с дядькой. Дядька взрослый, мы с ним проболтали 5 часов. 5, просто такой немец. Было интересно, поэтому, ну а как знать, а вдруг...

включается Ангелика, и я вижу, что удалось восстановить премиум-подписку. Мы об этом, ну, как бы разговаривали в эфире. Я рада, Ангелика. А интересное сообщение присылает. Всем добрый вечер. Дискутируем с детьми о композиторах. Дети не знают произведения Бетховена. Надо же. Поэтому хочет послушать одно из самых знаменитых произведений, «Лунную сонату». Заранее спасибо. Ну, сегодня вечером мы, так сказать, вольные птицы, можем себе позволить. Шоу нет. Развлекалово вот этого всего нет. Поэтому позволим себе все 6,5 минут, потому что, ну, знать все-таки классику. Мамма мия, какую классику. Оно того стоит. Давайте просвещаться вместе.

0: Ну что, друзья мои, будильник свою работу сделал, дальше за дело берусь я.
1: Утреннее шоу «Первая смена» на радио «Картина».
0: Как обычно, подрабатываю переводчицей из сонного на человеческий. Ловите лайфхак для тех, кто вечно спешит. Ребята, сейчас будет бомба бомбическая.
1: Твоя главная причина начать день бодро. Утреннее шоу «Первая смена» с Юлией Самошкиной.
2: По будням в 6 утра.

Так, аллигатор уже наметил, мне кажется, себе, ну, почти что любимую песню. Говорит, добрый вечер, Дашуля. Сегодня с утра Юля включала песенку про Колобка от искусственного интеллекта. Было очень весело. Если есть возможность, поставь, пожалуйста. Если нет, ну и ладно, тебе хорошего эфира. Ну, во-первых, спасибо за такую, так сказать, сговорчивость. Ну, что вы думаете, не звонила я Юле, не дергала я ее вечером, не отрывала я ее от семьи. И дергала, и отрывала, и вот это вот все нашли. Объяснила она мне, где песенку брала, куда положила, и все такое. Слушать будем. Сергей тоже претендует на творение искусственного интеллекта. Такие времена настали, что ж поделаешь. Говорит, привет, любимое радио. Хочу передать привет для моей жены и для наших подруг Олеси и Елены. Всем хорошего настроения. Червоный маг прозвучит. Другой Сергей, тот, который из Лангфёрдена, продолжает рассуждать по поводу шансона. Говорит, знаешь, Даша, мне Александр Яковлевич подписал гитару, чем я еще раз хочу похвастаться, уж простите. Ну, я вас поздравляю. Это действительно, наверное, для почитателей его творчества очень значимая история. Алекс говорит, ну, если интересно, мы находимся в городе Лёрах. Это недалеко от города Базель, на границе Швейцарии и Франции. Ага, там еще Мюлуз, по-моему, рядом, да? Отработали, как положено, с 7 до 7 отдыхаем. У нас тоже маленький уютный дворик со столиками, сидушками, но, увы, даже дядечки нет. Говорит, городок грязноватый, но природа шикарная. Ну, мне кажется, природа все-таки это вау, это классно. Значит, из-за развлечений тут огромный Кауфланд, на другие сил нет. Ну, песенку заказывать пока рано, всего-то прошло 58 минут, ну, не скромничайте, Алекс, час заканчивается, можно. Говорит, да, когда-то песенку «Арам-зам-зам» я знал наизусть. Девочки были маленькие. С уважением, Алекс. Вы знаете, я тоже сегодня себя поймала на мысли о том, что очень многие песни, звучащие в эфире, они без пяти минут мои сверстники, чуть-чуть, может быть, там помладше. Думаю, вот так, наверное, начинается, ну, если не старость, то зрелость. Вам хорошо отдохнуть, Алекс, после трудов праведных. 12 часов, это, конечно, серьезно.

А хочешь еще больше музыки? Например, рождающие воспоминания. Плейлист «Песни воспоминаний».

0: реклама на радио «Картина».
1: Это здорово, это здорово, это очень хорошо.
2: Чайник закипел. А к чаю что-то есть?
3: Конечно! В Миксмаркт заехал, взял твои любимые пряники от Вольдемар Фёльгер.
4: Осень – время чаепитий. Сделайте их по-настоящему душевными с пряниками Вольдемар Фёльгер. Огромный выбор вкусных пряников, которые понравятся всей семье. Миксмаркт – ваше вкусное осеннее настроение.
0: Рекламная служба «Радиокартина». Плюс 49 611 88 096 241.

0: Так, я абсолютно не опасна и абсолютно не на стиле. Просто продолжаю выполнять ваши музыкальные пожелания до конца этого часа, поэтому успейте, пожалуйста. Алекс говорит, ура, новый час наступил, попробую с ним побороться. Но не надо с ним бороться, его нужно любить, принимать и быть благодарным за то, что он наступил. Говорит, и вот терзают смутные сомнения. Вы не сказали мне привет. Я не сказала. Вы сказали здравствуйте, ночь близка. Не поможете ли в выборе? Мальчишник, ночь, опять с каким-то диджеем или Кай гитара, привет. Спасибо. Ну, я исправляюсь, Алекс. Если я не сказала, то это просто какая-то оплошность. Привет, здравствуйте, ола, hello, ни хау. Ну, что там еще вам сказать, на каком языке? Ну, и как вы понимаете, выбор мой падает именно на эту песню, потому что, ну, реже звучит, и мне эти ребята Кая Гитера нравятся. Не скажу, что это прям мой стиль музыки, но мне нравится, что они какие-то такие самобытными остаются в наш технологичный век, так скажем. Вот, песня звучит до конца часа, успевайте с заявками.
1: Серое небо, нелетная погода.
0: Не та песня звучит, это уже смиксовалось, не я виновата, программа вот.
2: Привет, ты как? Не виделись сотню лет с тобой.

свете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

холодными, но добрыми. Боже мой, как звучит. Так, у меня тут трешечка сообщений. Григорий пишет: добрый вечер, Даша и все радиослушатели. Желаю всем хорошего вечера и доброй ночи. Сегодня мы вспоминали Игоря Талькова. А можно его песню «Солнце уходит на запад»? Спасибо заранее. Да, будем слушать ровно 35 лет, к сожалению, как не стало Игоря Талькова. Ну, память остается, остается творчество. И это очень важно, мне кажется, остаться в этой жизни вот так. Сергей говорит: слушай, Даша, ну раз такая пьянка, можно мне песню и дальше что-то непроизносимое. Какой-то диджет-стрит-стайл, Ванесса Мэй. Будем искать, будем смотреть, будем стараться. А Галина пишет: здравствуйте, Даша. Вот и у меня руки дошли написать и песенку заказать. Это вы правильно, это вы здорово, это вам спасибо. Пока семью ужином накормила, порядок навела. Ну, типичная женщина. Мужа в рабочую поездку собрала и отправила. Ну-ну-ну-ну-ну, девочки, такие девочки. Теперь есть время спокойно насладиться чашечкой чая и послушать музыку. Ну и всем радиослушателям пожелать уже доброй ночи. Спасибо за пожелание. Буквально через эти три песни, друзья, будем прощаться, поэтому, если есть что сказать, вы время используйте по назначению.

раз признавалась в любви к осени? Ну, конечно, не той, которая уже там в ноябре, в конце октября, когда уже там совсем холодно, жутко, серо, промозгло, нет. А вот это вот начало осени, боже, когда вот эти краски, когда такой мягкий свет, так красиво, так хорошо, такие запахи, ну, это лично мое предпочтение. Ладно. Я выхожу, по сути, попрощаться. Но прежде чем попрощаюсь, тут Алекс еще написал: есть что сказать. Спасибо за эфир. Спасибо, Алекс, за присутствие в эфире. Говорит, если вдруг чисто случайно не будет заказов. Вот вы не поверите, но вот чисто случайно так и получилось. Поэтому, Натали, будем слушать. А как же? А как же? Ну и Сережа тоже пишет массу комплиментов. Мне приятно. Спасибо большое, Сергей. Озвучивать не буду. Значит, несмотря на свою внешнюю бойкость, человек я относительно скромный. Вот. Но спасибо за спасибо, так сказать. Всем желаю доброй ночи. Отправляйтесь ко сну. Ну, может быть, еще немножко что-нибудь там посмотреть, почитать, расслабиться, отдохнуть обязательно, выспаться. Мне кажется, в определенном возрасте начинаешь понимать ценность хорошего, полноценного сна. Вот всем вам желаю вот этого самого хорошего, полноценного, без всяких там сложностей, трудностей, тревог. Ну и завтра пусть день будет хорошим. Да и не только завтра. Вообще, наверное, мне кажется, очень многое от нас зависит. Где наш фокус внимания, там и оценка. Ладно, с философией завершаю. Даша Булавина. Всем спасибо, всем пока.

0: 20.30. Вечернее шоу Олеси Спасской на радио «Картина».
1: И это наш 10-й сезон. Все, что мы так любим. Прямой эфир, живое общение и музыка. Как сказка, как чудо, как песня.

0: слушаете радио «Картина». Наш сайт radio.kartina.tv.
1: И даже если будет дождь, я все равно пойду. Я возьму зонт и все равно пойду. У меня очень красивый зонт.

Музыка не бывает старой. Музыка не бывает новой. Музыка бывает любимой. Радио «Картина».

угнал папин «Жигуль» и махнул с пацанами на дискотеку? Без спросу в новых туфлях подружки пошла строить глазки? Лез по трубе в женское общежитие? Мы знаем, под какую музыку вы все это делали. Просто слушайте и танцуйте. Ретро-микс на радио «Картина» каждую субботу в 18:00. И чтобы никакого криминала.

0: Вы слушаете радио «Картина». Наш сайт radio.kartina.tv.
1: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов.

0: Реклама на радио «Картина».
1: Я то, что надо.
2: Знаешь что, может, ты полы помоешь, а я телевизор посмотрю.
3: Да легко. Я купил новую Bonus Promo Premium. Она такая эффективная и простая в уборке, что я закончу еще на начальных титрах твоего сериала.
2: Не верю, пока сама не попробую.
3: Вот и попробуй.
4: Bonus Promo Premium. Домашние заботы больше не в тягость. Справится каждый. Подходит для всех поверхностей, включая самые прихотливые. Абсолютно безопасно для детей и домашних питомцев. Заказывай прямо сейчас на bauhaus.info и на obi.de. Bonus Promo Premium. Быстро, просто, чисто.
0: Рекламная служба «Радиокартина». Плюс 49 611 88 096 241.

0: вы заметили, что самые страшные слова заканчиваются на «льник»? Будильник, понедельник, начальник. Есть два вида родственников. «Ура, они приехали» и «Ура, они не приедут». Я не мог стоять и просто смотреть, как она уходит. Поэтому я начал немного пританцовывать.
1: Еще больше шуток в подкасте «Помело» в нашем мобильном приложении. Отправь любую друзьям. Улыбнитесь!

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

создаешь музыку с помощью нейросетей? Делись и искусством! Прямо сейчас присылай песню на наш электронный адрес. Напиши о себе. Мы возьмем интервью и представим твой хит в эфире уже в среду. Если слушатели накидают твоему треку множество сердечек, он залетит в специальный плейлист нашего приложения. Давай нам свою нейропесню и каждую среду в утреннем шоу «Артем в квадрате» слушай и искусство!

0: сани с костяникой очень вкусные.
1: А река течет, и новый поворот,
0: а река течет,
1: и вена кровь моя течет, и деда.

0: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, ты, пожалуйста, люби того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка.

0: Когда я женился, жена взяла себе мою фамилию. Теперь я просто Вова. Очень страшно, когда теща гладит своего ротвейлера, а потом, указывая на тебя, говорит ему: «Зять». Всю жизнь я разрываюсь между необходимостью поправлять грамматику и желанием иметь друзей.
1: Еще больше шуток в подкасте «Помело» в нашем мобильном приложении. Отправь любую друзьям. Улыбнитесь!

0: Радиокартина. Мечтай. Действуй. Живи.
1: Заходи без причин.

Смотрите «Радиокартина». Наш сайт radio.kartina.tv. You say you only ever wanted love.

привычка. Да может больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на краю пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя.

0: пойдет. У всех свои ухабы и овраги. С утра за руль на поезд в самолет. Сквозь непростые жизни передряги.
1: Нам где-то выиграть, где-то проиграть.

0: что в полете.
1: Я верю, что в полете.
0: Ты не предашь нашивость.
1: Ты не предашь нашивость.
0: Или я чего-то.
1: Или я чего-то, может быть, не понимаю в жизни.
0: Я верю тебе очень.

0: знаю в жизни.
1: Раньше было так.
2: Я ждала тебя, так ждала. Ты был мечтою моей хрустальною.
1: А теперь так.
3: Я ждала тебя, так ждала. Ты был мечтою моей хрустальною.
4: Радио «Картина». Музыка для всех.
5: Я обязательно вернусь. Вернусь зеленою листвой. Дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой, вернусь рождественской звездой, быть может, снегом на окне, цветным узором.

Музыка не бывает старой. Музыка не бывает новой. Музыка бывает любимой. Радио «Картина».